0: FM.
1: Письмо от молодой женщины. Мы с тетей, с дядей были в Таиланде. Но нас обмануло турбюро. Нам обещали сервис, не дали. Тетка разозлилась. Мы пошли в кафе. Молодая тайка, официантка, услужливая. Говорит по-английски: я первый день работаю, русских много. Скажите, пожалуйста, вы русский, как будет что-то по-русски, типа «бон аппетит»? Я не знаю, что с вами будет. Тетка сосла, говорит: жри, что дают. Представляете? Но она недолго проработала, это вы понимаете. Она ж с улыбкой говорит: жри, что дают. Вот. Опять только в России. Трое курили на балконе. У меня многие истории начинаются с этой фразы. И в цивилизованном... Вот если бы... Что такое цивилизация? Что такое быт настоящий? Окурки в пепельницу. Нет, только наши бросают с балкона. Неизвестно, чем заканчивается. И залетел, ветром занесло окурок, не погашенный, на балкон к соседям снизу. А там ковер был. Ковер начал тлеть. Чего они придумали? Только наши. Взяли его за ноги и стали опускать. Тот не дотянулся, они его вынули, говорят: бери пылесос. Он взял пылесос, тяжелый, раздевайся. Ой, он разделся до плавок, взял пылесос. Сумасшедший народ. А окурок уже ковер тлеет, и запах пошел в квартиру к соседям. Те вышли на балкон. Голый мужик вверх ногами с пылесосом чистит их ковер. Женщина пишет мне. А женщины иногда так вот, они живут сердцем, я об этом уже говорил. Мозг устает, видимо, отключается. Мне одна, впервые мне об этом сказала врачиха, стоматолог. Говорит: я иногда так работаю. Приду в магазин, возьму сыр, и продавщица, говорю: сплюньте, пожалуйста. Вот. Но это еще интереснее. С выражением: утром я ехала в автобусе. Я задумалась. И, выходя на своей остановке, на автомате громко всем сказала: до свидания. Они так обомлели от того, что я сказал. И до меня дошло, что я сморозила чушь. Притормозила в дверях, обернувшись, добавила: а впрочем, прощайте. Вы б видели, как они за мной все повыпрыгивали.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В некоторых странах разрешено иметь 3 жены, а у нас только одну выдают, и ту под роспись.

0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в офисе».
1: Денис, а может ты в коридоре покушаешь, а, все-таки, братик? Или хотя бы окно откроешь, а? И почему у тебя вообще вся еда постоянно воняет жареным луком, а? Скажи, пожалуйста.
2: Потому что я ем жареный лук. У меня бабок нет. Я беру лук, жарю его и ем. А. У меня с этой зарплатой вообще ни на что не хватает. У меня трусы уже, как эта тряпка, которую на двигатель кладут, пока машину чинят. Телефон не могу поменять. У меня телефон с треснутым экраном. После каждого звонка на ухо швы себе накладываю. Реально не понимаю, как жить. Просто не понимаю с этой зарплатой.
1: Зато я тебя прекрасно понимаю, Дэн. У меня такая же фигня. Я вам... Недавно приехал в банк, я хотел просто взять деньги в кредит. Ага. Указал свою зарплату, а они мне говорят, не, ну серьезно, сколько? И это я еще соврал на 20 тысяч, то есть я им сказал, что я зарабатываю 45, понимаешь? Поэтому ты не один такой, да?
3: Да обидно! Вот серьезно, уже доставщики больше нас получают. Вы вообще заметили, раньше они пешком ходили. Потом на самокате, потом на велосипеде, потом на велосипеде моторчик появился, потом лобовое. Я вам отвечаю, лет через 5 их диспетчеры Шереметьево сопровождать будут.
4: Слушайте, ну давайте начальнику выскажем, правда, да? Давайте скажем, да, что нас не устраивает наша зарплата.
2: Да.
4: Может,
2: да,
4: и поднимет. Хотя он меня один раз уже поднимал. Угу. Знаете, на сколько? На 5 минут. Ровно до своего смеха. Ну, сейчас мы можем просто прям серьезно поговорить. Прям так, это, без шуточек.
1: Блин, да, я серьезно, он меня вообще бесит сильно.
2: Да.
1: Вот он кайфует постоянно.
4: Да.
1: Вот как не посмотришь его в соцсети, да. Он то на Эминеме, вот, то, да, на Басте,
2: да,
1: то он вообще еду фотографирует.
2: Вообще.
1: Да? Один раз, помните, он пришел с целым пакетом фисташек.
4: Да.
2: Вообще.
4: Я, ну, офигела.
1: Просто с целым пакетом. Ну, откуда Фу, столько мой. Денег у человека? Откуда?
2: Фу,
1: а?
2: Да.
1: На нас экономит. Да. Откуда? А я вам, кстати, не говорил, что... На прошлом у нас корпоративе, да, вот то, что у нас был, по документам должна была петь Клава Кока.
2: Да?
1: Да, а не я, переодетый. Клава Кока должна была
4: петь. Ну так давайте ему выскажем.
3: Дэн, ты и начни.
2: Да, хорошо.
3: Вот сейчас близко к нему подойдешь и прям луком на него дыши, чтобы у него аж слезы с глаз пошли. Давай.
2: Ну вы подхватите.
4: Да.
5: Здорово, бедолаги.
2: Без проблем.
5: Это я не слышу звуков работы. Мы что, все доделали уже? Вот работайте, работайте.
2: Сейчас. Михаил Жорикович, у нас есть разговор.
5: Разговор? У нас. Денис, ну, чтобы разговор состоялся, нужны какие-то общие темы. Ну вот я лично вообще не разбираюсь, в каких баклажках какое пиво вкуснее. То есть, ну, это не мое. Или как натопить навозом так, чтобы в квартире было тепло зимой. Ну, тоже я тут не силен. Ну, и ты вряд ли мне сейчас скажешь, что вот самое время в Барселоне недвижку покупать, там цены сладкие, правильно?
2: Вот. Я вот про это хочу, ну, про это и разговор, как бы.
5: Ну?
2: У нас зарплаты ни на что не хватает.
5: Прям ни на что не хватает?
2: Не, на что-то хватает.
5: Получается, хватает зарплаты.
2: Нет, на что-то хватает, а на что-то не хватает.
5: Денис, так а ты не покупай то, на что тебе не хватает. Я вот, допустим, покупаю только то, на что мне хватает. И мне хватает. Ну, логично.
2: Ну, да.
5: Ну, все. Вот. Получается, разговор состоялся. Поздравляю тебя с этим, Денис.
2: Да.
5: А то стоим, как два родственника, которые второй раз в жизни видятся. Вроде и надо поговорить, и вроде как не о чем.
2: Да.
5: Работайте, работайте.
0: «Однажды в России».

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Иногда хочется любить весь мир, но жена каждый раз против.

Терпение, спокойствие, сейчас они появятся.

0: шаман моего сердца. Три нерпы на ягельном поле. Постучись в мою ярангу.
1: Немецкие сериалы.
2: Вообще-то они ненецкие.
3: Не мешай, пожалуйста. Ненецкие сериалы.
4: С недавних пор они вошли в нашу жизнь, чтобы навсегда остаться в наших сердцах.
0: Встречайте. Мировая телесенсация. Кумир миллионов зрителей. Звезда ненецких сериалов. Ябко Ептунай.
5: О, не может быть! Сам Ябко Ептунай!
4: Да. По нашим многочисленным просьбам он вернулся. Киноконцерт «Музыка ненецких сериалов». Знакомые всем мелодии, народные песни, сказки, охотничьи байки. Дегустация ягеля, фото с оленем, автограф-сессия.
0: Концерт пройдет в сопровождении симфонического бубна.
4: Музыка ненецких сериалов.
2: Говорят же тебе, они ненецкие.
5: Да рот ты свой слишком грамотный закрой.
4: Билеты ждут вас на сайте kinoinemcy.chum.
6: В наш цифровой век порой так не просто найти собеседника и душевно провести время офлайн в компании новых друзей. Вот почему я установил на мобильный телефон приложение «Третьим будешь». И теперь я каждый день обсуждаю Кафку и Иммануила Канта. И интеллектуально расту.
7: Новое мобильное приложение «Третьим будешь» мгновенно подберет ближайшего к вам собеседника и магазин праздничных напитков. Согласно вашим человеческим и вкусовым предпочтениям.
6: Это и правда очень удобно. Михалыч, наливай.
7: «Третьим будешь» – ваш секрет успешного отдыха на троих.
6: Хотя для вас это уже никакой не секрет. Какой секрет? Уже никакой.
7: Мобильное приложение «Третьим будешь»
6: с превеликим удовольствием.
7: Скачайте бесплатно на ваш телефон на сайте www.naливай.pay.
8: Комитет по культуре города Воронеж при поддержке ИП «Ашот Карапетович Митяев» приглашает всех любителей бардовской песни на ежегодный фестиваль «Поющий дятел».
9: Так давай, споем с тобой, приятель, поющий дятел.
10: В этом году наш фестиваль соберет на поляне дружбы самых известных и любимых бардов русского черноземья.
8: Вениамин Удоев, братья Рукоблудские, Алла Хламиди, Поликарп Жужелка, Тимати, Гуф и многие другие.
9: Поющий дятел, поющий дятел.
10: Добро пожаловать на живописный берег реки Мачиха. Поляна дружбы, фестиваль «Поющий дятел».
9: Дружище, дятел,
8: просьба приходить заранее, трезвыми и со своими дровами.
10: Все подробности на сайте фестиваля gitarynegoryat.pe.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На работе меня называют 007. Ноль мотивации, ноль желания работать, 7 перекуров в час.

0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют. Лига городов. Это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор-ФМ.
1: Это Лига городов.
0: Встречайте. Тимур Батрутдинов и команда Error 404. Нижний Новгород.
2: Здорово, юмористы! Здорово, молодежь! Здорово, старичёшь! Здорово все, чей голос стоит плюс-минус пятихатку. Я, Егор Батрутдинов, представитель комитета по молодежной политике.
3: И чё вы приехали?
2: После того, как я узнал, что вы можете выиграть 10 миллионов, меня вдруг осенило. Я помогал вам весь сезон.
3: Так вы же нам не помогали.
2: А вы помните, что я вам сказал, когда ко мне обратились?
3: Да, идите в...
2: Ну? Вы же прошли этот путь! А кто вам указал дорогу? Я, Егор Батрутдинов. Достаточно одной дороги.
3: Вы не сделали ничего хорошего для молодежи.
2: Для молодежи как раз у меня целая программа. Я отменю в школах изучение русского языка. Скажем нет АБВГД-пропаганде. Также я обещаю молодым семьям двухэтажный частный дом. Да, возможно, не все поместятся в этот дом, но обещание я сдержу. Егор Батрутдинов в тесноте? Да, в тесноте. Еще я повышу минимальный размер оплаты труда, потому что мне самому не хватает. Вот для этого мне, собственно, и нужно 10 миллионов.
4: Мы вам ничего не дадим.
2: Ну вот заберете вы деньги, вернетесь домой, вас там ограбят и убьют, а деньги все равно достанутся мне. Егор Батрутдинов, депутат с криминальным прошлым, настоящим и будущим.
3: Вы нам сейчас все испортите, и мы ничего не выиграем.
2: А кто тут все решает?
5: Ну вот.
2: Ладно, если эта команда победит, я подарю вам хунцы.
3: Китайские машины?
2: Хунцы вам, а не китайские машины. Честно выигрываете. Так что давайте, 10 миллионов выигрываете, а я ухожу. О, 9000 шагов.
3: Это шагомер.
2: Нет, это мне от дома далеко отходить нельзя. Все, я пошел.

0: говорит, лейтенант Каздырбаев, если я увижу, что ты будешь бить так кишака, посажу тебя за издевательство над животными. Отойди от него. И ушел. Этот кишак наклоняется и говорит, что ж ты не сказал, что у тебя брат в милиции работает? Здравствуйте. Я хотел бы приобрести годовой абонемент. Ему говорят, фитнес-клуб этажом выше. Это виноводочный отдел. Я знаю. Цыганка гадает человеку по руке и говорит, и вижу я, что в скором времени умрет теща твоя, Раиса Давыдовна. Он говорит, да это я знаю, меня поймают.
1: Игорь Маменко.

0: белый танец, дядя. Белые приглашают красных.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Кализна.
3: От создателей не одна дома.
4: Сюрприз.
5: Роба-няня.
3: Я робот Володя.
6: Заказывай пицца, наггетсы, мороженку.
7: Ну что, зажжем?
3: Робо-няня в кино с 18 июня. 6+.

0: российской столице 10:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Как быстро летит время. Не успел проснуться, а уже опоздал на работу.

0: друзья, надеюсь, вы тоже все и сами давно знаете, но на всякий случай напомню, на Юмор-ФМ продолжается суперигра «Автомобиль за улыбку». Заходите на сайт веселорадио.ру, загружайте свою позитивную фотографию и выгодно обменяйте ее на новый роскошный автомобиль уже в конце этого года. Всем желаю удачи, привет! Выходные продолжаются, продолжаем отдыхать и набираться сил, ну а в этом часе предлагаю все-таки поиграть в «Автомобиль за улыбку». Совсем скоро Николай Фоменко озвучит ту самую шутку, за повтор которой можно получить 3000 рублей и, само собой, пройти в суперфинал нашей игры. В суперфинал, где все и случится, где кто-то из вас получит новый автомобиль. Желаю всем удачи, зовут меня Денис Савельев, слушайте внимательно и не пропустите автомобильную шутку Николая Фоменко. Что касается юмора, в финале этого часа послушаем монолог маэстро Жванецкого. Также впереди анекдоты Дениса Клявера в рубрике «Самый лучший дэм». И Сатя здесь тоже появится и с юмором ответит на ваши острые семейные вопросы. Ну а прямо сейчас тот самый КВН. Вы слушаете Юмор-ФМ, шутки, песни и «Автомобиль за улыбку».
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова наша Сатя.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Такта», город Красноярск.
3: Добрый вечер, здравствуйте. Мы футбольный клуб «Енисей». В этом году вылетели из премьер-лиги. Поэтому теперь мы самая неуверенная команда из Красноярска. Ну, давайте представимся. Это Александр Кутин, наш нападающий.
4: А, я нападающий? А что, какое-то голосование
3: Саш,
4: было?
3: Саш, встань на место, а. Двигаемся дальше. Это наша защита. Сейчас, знаете, сейчас многие в зале думают, настоящие мы футболисты или просто переодетые люди. Ну, также думали и болельщики Енисея весь сезон. А, знаете, болельщики часто дают прозвища командам, ну, ЦСКА, Кони, Спартак, Мясо. У нас тоже есть прозвище, но, к сожалению, его нельзя произносить по Первому каналу.
5: Гузеева же произносила.
3: А, да.
6: Ну все, ребят, спасибо, что разогрели, тем более вы в юморе явно побольше нашего. Кстати, вы замечали, что люди, которые в школу без рюкзаков ходили, сейчас с рюкзаками на велосипедах еду развозят? Ну вот еще из наблюдений. Фильм «Мстители» собрал миллиард, а фильм «Миллиард» нет. Но это все не важно, потому что лидером проката все равно стал полковник ФСБ, который 12 миллиардов собрал. Вообще, мы в прошлой игре удивляли. Походу, это в каждой игре обязательно. Поэтому к номерам.
7: Где ты на кухне?
8: Ты меня уважаешь?
6: Уважаю.
8: И я тебя уважаю. Может, примем закон, чтобы нас все уважали?
6: Ну и что хотелось бы сказать в конце. В первом четвертьфинале победу одержала команда «Татнефти», команда, так сказать, из недр земли. Во втором четвертьфинале команда «Десантников», команда, так сказать, с небес. Но мы ни на что не намекаем, но, по-моему, сегодня должна победить максимально средняя команда. Так-то спасибо.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром!
10: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
11: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Авіль за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Как говорят парикмахеры, кто девушку стрижет, тот ее и укладывает.
2: Самое время сделать это воскресенье еще прекраснее и найти очередного финалиста нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Надеюсь, именно это сейчас произойдет. Верю всеми силами. Ну и также надеюсь, что вы мне в этом поможете. Сайт веселойрадио.ру. Заходите прямо сейчас, загружайте свою позитивную фотографию, вашу улыбчивую фотографию. Напомню, что участие в игре абсолютно бесплатное. И правила у нас, кстати, тоже максимально простые. Всем будем рады. Родственников, друзей, родных и близких тоже приглашайте и вместе участвуйте. Тем временем Лобазер уже набрал обороты с огромной, просто невероятной скоростью. Вращает все ваши улыбки. Там же на сайте веселорадио.ру можно подглядеть из студии видеотрансляцию. Заходите, смотрите. Ну а мы прямо сейчас его остановим. Ну и, собственно, выберем игрока. Итак, 3, 2, 1. Лобазер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Катерина, город Брянск. Именно она, надеюсь, сегодня станет на один шаг ближе к автомобилю. Давайте ей позвоним. Номер набран. Катерина, город Брянск. Звоним и ждем гудки в эфире Юмор ФМ. 30 секунд, напомню, есть у Катерины для того, чтобы подойти к телефону, но... Нет, нет соединения. Ладно, давайте попробуем еще раз. Наверное, Екатерина отдыхает сейчас на даче, как вариант. Может быть, там плохо со связью. Ну, мало ли, все бывает. Давайте еще раз наберем. Итак, держим кулачки за Екатерину, город Брянск. Но нет, не сегодня. Ладно, ничего страшного. До Екатерины мы не дозвонились, но в любом случае ее фотография остается в Улыбайзере. С большим удовольствием еще раз ей наберем, когда Улыбайзер снова выберет ее улыбку. А такое, как вы знаете, возможно. Друзья, заходите на сайт веселойрадио.ру. Точно так же, как Екатерина из Брянска, добавляйте свою позитивную фотографию. Участие в игре абсолютно бесплатное. Правила максимально простые. Добавляйтесь, участвуйте, пусть повезет именно вам. Ну и давайте завершать данный эпизод. Игра сыграна, победителя у нас нет. 3000 рублей тоже сегодня остаются. Но ничего страшного, еще сыграем сегодня обязательно. Поэтому будьте внимательны и ловите автомобильные шутки Николая Фоменко.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: И все-таки как же много праздников отмечается в это воскресенье. Кстати, вы можете поздравить своих близких и родных в веселом чате. Пишите прямо сейчас. +7 915 0303567. Сообщения принимаются в Макс, Телеграм. Даже обычное СМС-послание нам тоже можно отправить. Главное, не забывайте подписываться. Напомним, в финале час послушаем монолог маэстро Жванецкого. Также впереди анекдоты Дениса Клявера в рубрике «Самый лучший Дэн». Ну а прямо сейчас «Сатья с юмором».
1: Юмор ФМ представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор ФМ.
2: А давайте вопросик прочитаем. У меня ребенок от другого человечка, а мой муж думает, что от него. Как лучше ему об этом рассказать? Конечно. Я очень боюсь, что он сам так узнает. Но тут есть два варианта. Либо надо как-то порешить человечка, чтобы не растрепался, да? Либо, может быть, надо было как-то быть чуть сдержанный в репродукции. Ну, давайте так. Когда узнает, ну, тогда и будете решать проблему. Потому что варианта вот такого, который вот... Ну, я не представляю ситуацию, когда сидит муж, ест суп, смотрит планшеточку. Тут заходит любимая и говорит: «Валера, очень важная новость. Ты все равно узнаешь, поэтому ты настолько потерял интерес к семье, что последний ребенок не твой». Я бы не рисковал. Или если вы решили, конечно же, ну так рискнуть, вопреки моему совету, сразу в интернете посмотрите значение слова «трепанация черепа». Очень полезная, нужная информация вам будет. Отлично, Боже, потрясающе.
1: Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете.
3: Сатья, здравствуйте. Я снимаю квартиру и живу со взрослой дочерью. 24 года. Угу. И я мать-одиночка, поэтому я настолько устала, что я не знаю, как восстанавливаться. Что бы вы посоветовали?
1: Сатья отвечает.
2: Пока дочь будет жить с вами, она вообще замуж не выйдет. И вы тоже. Оставь дочь в этой квартире. Объясни, сколько стоит квартира, где газ, свет, вода, счетчики. Снимаешь другую квартиру, желательно на другой стороне Москвы. И все. А какие варианты? Пусть живет девка, 24 года, ей же должно как-то, ну...
3: Ну да, выгнать не получается, думаю, может как-то. То есть с собой просто уйти.
2: Да. Если ты меня найдешь... Я буду твоей, а если не найдешь, я буду за шкафом. Потому что все женщины, они хотят, если хотят кого-то выгнать, чтоб недалеко ушел, оскорбить, чтоб не обиделся, ну и так далее, и так далее. Вот и все время вот эта дилемма. Все это, если кормить много, будет толстый, он будет мне не нравиться, но с другой стороны, он и другим нравиться не будет. Если кормить мало, уйдет к поварихам. Либо станет плоским, красивым, с кубиками пресса, уйдет к этим вот, ну, как они называются, с невысокой социальной ответственностью. Понимаете? Поэтому сколько раз пробовала выгнать, но не получается.
3: Ну, сердце прям,
2: сердце болит. Сердце должно болеть от того, что девочка в 24 года живет с мамой, которой 36, судя по всему, да?
3: Благодарю.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор

0: Реклама.
1: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2.
3: О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: 3 новые короткие истории.
11: Я конь богатырский. Хотя нет, я богатырь конский.
10: 3 богатыря, ни дня без подвига 3. В кино с 25 июня.
12: Будет с кем силушкой помериться.
10: Категория 6+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Юмор
13: ФМ. Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не два.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Основная задача мизинца на ноге – убедиться, что вся мебель в доме на месте.

0: Но мы все с нетерпением ждали веселый чат, и вот он настал. Прямо сейчас в эфир полетят ваши приветы, шутки, поздравления и признания. Пишите плюс 7-915-0303-567. Ваше послание принимается в Telegram, Макс и даже по СМС. Любимую Екатерину поздравляем с Днем медицинского работника. Желаем ей крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых профессиональных достижений. Пусть каждый рабочий день приносит радость. Желаем Екатерине благополучия и гармонии в жизни. Муж Артем, дети Саша, Коля, Надя, Эмиль, Агата и мама Стелла здесь подписались. Олег поздравляет с днем рождения Фомина Петра Геннадьевича. Желает ему крепкого здоровья, успехов, благополучия и исполнения всех заветных желаний. Ждем тебя в гости. Юлия шутит. На всех корпоративах я всегда бесплатно фотографирую своих коллег. А вот удаляю их фотографии уже за деньги. Ну, неплохой бизнес, конечно. Да, ничего не скажешь. От Валерии привет направляется Соне, Ксюше, Давиду и Полине. Мы сейчас едем с Байкала обратно в Прокопьевск. Хорошо, наверное, отдохнули. Ну, надеюсь, во всяком случае, на этом. Приятной вам дороги. От Катерины привет мужу Тимуру. Люблю тебя очень, признается она. И шутка Кристины. Я всегда готова признать свои ошибки. Только я их не совершаю. Друзья, пишите и вы. В следующем часе продолжим. Ну а до конца этого послушаем монолог маэстро Жванецкого и анекдоты Дениса Клявера.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Ян.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
4: А наша мужественная полиция готова прийти на помощь в любой ситуации. Итак, звонок в полицию. Алло, здравствуйте, помогите, спасите. Да.
5: Что у вас случилось, молодой человек?
4: Да тут такое, тут две девушки дерутся за меня.
5: А, ну поздравляю. А в чем, собственно, проблема-то?
4: Как ты в чем? Страшненькая побеждает.
3: Предлагаю отправиться на рыбалочку. Представьте, два рыбака на берегу озера, удочки закинули, тишина, красота. Тут один и говорит:
6: ты представляешь, в Европе до чего дошли? Поймают рыбу, и заместо того, чтобы в ухую или коту отдать, берут и отпускают обратно в воду. Ну а что за люди?
7: Да ну, а смысл тогда какой?
6: Ну, говорят, что в удовольствии, то есть поймал рыбу, удовольствие получил и отпускаешь.
7: Охренеть не встать! От тебя цивилизация, ёшкин кот! Это ж до чего надо докатиться, чтобы с рыбами удовольствие получать?
3: Наша любимая рубрика «Шутят доктора». В кабинете терапевта. Доктор, а, прошу прощения, а почему вы велели мне высунуть язык, а сами на него даже не посмотрели? Вам честно ответить?
8: Да.
3: Ну просто я хотел хоть раз в жизни выписать рецепт в полной тишине.
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор ФМ.
9: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
10: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 20 градусов. Ночью опустится до плюс 15. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.
1: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
11: В люксе?
12: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Прости и отпусти.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Похвали своего мужчину. Скажи, какой он красивый, какой спортивный, добрый. Теперь скажи, какой он целеустремленный и решительный. Похвалила? Молодец. Теперь проси денежку.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Ширвинду 80. Мне эта цифра знакома. Ширвинд, что значит возраст? Время уже не деньги, так как деньги есть, а времени нет. Откуда деньги? А минус девушки, а минус дети, а минус ресторан, а минус одежда, а минус мечты, а плюс ничего не надо. Отсюда доброта. И частые приступы счастья от того, что все в твоих руках. Ты уже не можешь чего-то захотеть сам. Чтобы захотеть спать, надо принять таблетку. Чтобы захотеть любить, принять таблетку. Чтобы любить, принять вторую таблетку. Не принял, не любишь. Таблетку, спасибо, таблетку, чтобы появилась бодрость. Таблетку, чтобы пропала бодрость. В результате вся жизнь в этой маленькой коробочке с ячейками. Еда, сон, туалет, любовь, возбуждение. И, наконец, главная таблетка, чтобы не забыть принять таблетку. Теперь все в твоих руках в этой коробочке. Какое счастье. Ты, наконец, сам выбираешь, чего тебе захотеть. Поздравляю. Наши люди любят улучшать обстановку для отдыха, чтобы водка окружала что-то красивое. Теплоход, река, Италия или футбол. Чтобы вокруг раздевались мужчины и лилась вода.

0: из умных кратких. Из друзей надо выбирать веселых, из веселых верных, из верных умных, из умных честных и долгоживущих. Из жен надо выбирать веселых, уже из веселых выбирать красивых, из красивых умных, из умных нежных, из нежных верных и терпеливых. И терпеливых. До свидания.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама.

0: домой не кусают.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Попасть в компьютерную игру, оказывается, не так уж и сложно.
5: Я в игре? Это же круто!
4: Выбраться из нее гораздо сложнее.
6: Девочка в игре!
4: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
7: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Женщины, если вы хотите, чтобы мужу понравился салат, добавьте в него щепотку пельменей, пучок сосисок и веточку колбасы.

Но о чем сегодня точно стоит забыть, так это о работе. Выходные продолжаются, проводим их в компании лучших шуток и песен на Юмор-ФМ. Делайте громче, наслаждайтесь, и пусть день ваш пройдет на все 5 с плюсом. Денис Савельев по-прежнему у микрофона, еще пару часов проведу вместе с вами и продолжу озвучивать ваши приветы, шутки и поздравления в веселом чате. Пишите, подключайтесь, присоединяйтесь, плюс 7-915-0303-567. Ваши послания принимаются в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Пишите и не забывайте подписываться. В финале часа послушаем проект «Шутить изволите», где Михаил Политимака расскажет нам разные веселые истории. Николай Фоменко 5 раз пошутит про брак, а вот Гар Дмитриев представит самые смешные детские приколы в рубрике «Угарный папа». Ну а прямо сейчас шутки-песни. Стас Ярушин, Люся Чеботина уже на месте и прямо сейчас будут петь и шутить для вас. Ну а все это радио Юмор-ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбкой.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте, шутки.
1: Да-да-да, друзья, это мы, шутки, песни на Юмор ФМ. Уникальный проект, где очень хорошие песни превращаются в веселые. Напротив меня, в удобном кресле, расположилась очаровательная Люся Чеботина. С нами наша потрясающая публика. И мы вновь готовы вас порадовать. Я подшиваю брюки, себя не жалея, ведь у супруги руки растут из филея.

0: Сыпать.
1: На Юмор ФМ.
2: Как много девушек хороших, мешает мне любить жена.
0: Действительно, жены такие душные.

0: тебя, и все, что кроме, ты отморозить можешь в январе.
1: На Юмор ФМ.
2: Старый раввин с дрожащей рукой держит меня за либидо. Лежит на бетонном холодном полу то, что являлось частью Давида.
3: Так жестковато.
0: Под Ладу Дэнс танцует Лада и больше никто.
2: Шум дождя, треск костра и шутки песни в нашем исполнении с Люсей. Вот вещи, которые не могут надоесть никогда.
4: Поэтому мы скоро вернемся на Юмор ФМ с новой порцией веселых шутка песен. Стас Ярушин.
2: Люся Чеботина, глазом моргнуть не успеете, мы снова с вами. Адьос.
1: Шутки песни с Люсей.

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца июня.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
8: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
11: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет-привет! Есть предложение. На пару минут поменять длинные штанишки на короткие и впасть в детство. Не беспокойтесь, с вами опытный гид, то есть я, Гар Дмитриев. Мы впадем в детство вместе, а я вас потом оттуда обязательно достану. Все готовы? 3-4, падаем!
0: Угарный папа!
1: Мама с маленькой Таней идут в детский садик. Таня говорит: «Мам, ты хоть знаешь, как называются дети у рыб?» Мама отвечает: «Мальки». «Не, неправильно, ребятки». Миша 4 года. За обеденным столом он спрашивает: «Мам, что это за суп?» «Рассольник, ешь». «Я не чувствую огурцов». «Ну вот же плавают», говорит мама. Миша посидел немного, а потом взял, да и расплакался. Мама удивлена: «Что случилось?» Миша сквозь слезы: «Они не плавают, они вообще не шевелятся». Из школьных сочинений Гриши. Мой папа – водитель автобуса дальнего плавания. По пути слышались шорох, шепот и цоканье лягушек. Когда Петя вернулся из лыжного похода, он заснул с большим аппетитом. Воины ехали на верблюдах, конях и пешком.
0: Угарный папа!
1: Семья едет с дачи домой на машине. Дорога дальняя, и мама регулярно подкармливает 5-летнего Сережу яблоками. После очередного «Сереженька, скушай яблочко», он возмущенно восклицает: «Что ты меня все яблочками пичкаешь? Продукты давай!» Папа ведет 4-летнего Вову из садика, где он очень весело провел день. Внезапно Вова останавливается как вкопанный и говорит: «Пап, а давай нашу мамку выгоним и возьмем домой воспитательницу из детского садика». Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер Telegram +7 915 0303 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Уральские пельмени. На что, где, как, где?
1: Так и надо отвечать. Потому что гладиолус.
0: Гадя Петрович Хренова.
2: Гадя Петрович Хренова?
1: Да.
3: Я бы тоже потерялся.
0: Лучший в мире караокщик.
1: Засыпают турки, как лаван.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
4: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действие и порядке получения на озон.ру.
1: От создателей «Не одна дома».
2: Сюрприз.
3: Роба-няня.
1: Я робот Володя.
4: Заказывай пицца, наггетсы, мороженку.
5: Ну что, зажжем?
1: Робо-няня. В кино с 18 июня. 6+.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
9: О, пани, о, пани.
8: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
10: Три новые короткие истории.
11: Я конь богатырский! Хотя нет, я богатырь конский!
10: Три богатыря, ни дня без подвига три. В кино с 25 июня.
12: Будет с кем силушкой помериться.
10: Категория 6+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Даже пустой холодильник гарантированно набирает 10-12 просмотров в день.

0: Ваши приветы, шутки и поздравления прямо сейчас окажутся в прямом эфире Юмор-ФМ. Пишите +7 915 0303567. Написать нам можно в Макс, можно отметиться в Телеграм, либо же направить обычное СМС-послание. Но главное, друзья, куда бы вы ни писали, не забывайте подписываться под своими сообщениями. От Оксаны привет всей семье Кожевниковых. С днем отца вас. Далее Сергей просит передать Сухановой Катерине то, что муж ее очень любит. Следующее послание. Дарья поздравляет с днем рождения любимую маму Галину. Желает ей всегда быть такой веселой и красивой. Даниил шуткой решил поделиться. Лучший работник завода Иванов никогда не женится, потому что очень сильно боится брака. Читаю далее. Поздравьте с праздником медицинского работника мою сестру Юлю. Она сейчас у тети, клеит обои, а я на расстоянии ее поддерживаю, пишет Алексей. Ольга из Костромы поздравляет родителей с годовщиной. Вы пример для всех нас, счастья вам и долгих лет вместе. Далее шутка Павла вашему вниманию. Взрослая жизнь — это когда никто больше не говорит, что ты очень умный для своего возраста. Друзья, пишите вы, в следующем часе обязательно продолжим. +7 915 0303567. Макс, Телеграм, СМС, все к вашим услугам. Пишите и не забывайте подписываться. В финале этого часа Михаил Полицемак расскажет веселые истории жизни актеров, а Николай Фоменко пошутит про брак.
1: Веселый чат. Поделись у...

0: Фоменко. Пять шуток про брак.
1: Одни браки хорошо кончаются, другие длятся всю жизнь. Идеальный муж – это тот, который вовремя приходит домой, покупает продукты, готовит еду, моет посуду, убирает квартиру, занимается с детьми. Вывод! Идеальный муж – это жена. Как я мог испортить жене день рождения, если я даже не помню, когда он? Всегда перед сном целую жену. Вдруг расколдую. И жили они долго и счастливо. 3 года счастливо, 57 долго.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
2: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 20 градусов. Ночью опустится до плюс 15. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – магазин «Мир дверей».
3: Спешите! В магазинах «Мир дверей» акции. При покупке 2 дверей дверная ручка и 3-я дверь в подарок. Действуют скидки до 20%. Ждем вас. Костромская, 4. Герцена, 121. Карла Маркса, 7. Звоните. 530-730. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Акция действует до конца июня.
5: ИП Гуляев Алексей Евгеньевич. Огарна ИП 315-352-50-00-27-470.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет.
6: Реклама.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи» – это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. «Красивые вещи». Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена, 68.
10: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
11: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Британские ученые доказали, что 50 грамм коньяка перед ужином не только полезно, но и мало.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В этом выпуске «Шутить изволите» я собрал для вас несколько замечательных историй из жизни знаменитых советских актеров театра и кино. Устраивайтесь поудобнее. Камера, мотор!
0: «Шутить изволите»!
1: Анатолий Папанов. Любимый всеми замечательный артист. Мало кто знает, но как-то раз его наградили туристической поездкой в США. Анатолий Дмитриевич отправился в путешествие со своей женой, актрисой Надеждой Каратаевой. Она была членом КПСС и при всякой возможности пыталась показать мужу звериное лицо капитализма. На одной из экскурсий они накупили пирожков, и Надежда Юрьевна обратилась к мужу с очередной агитацией. «Вот видишь, у них пирожок стоит доллар, а у нас всего 10 копеек». «Правильно рассуждаешь, Надя», — ответил Папанов. «Особенно если учесть, что после нашего пирожка и лечение бесплатное». Председатель комитета СССР по телевидению и радиовещанию Сергей Лапин был большим почитателем Фаины Раневской. Актриса, не любившая идеологических начальников, довольно холодно принимала его восторженные отзывы о своем творчестве. Однажды Лапин зашел в гримерку Раневской после спектакля и принялся восхищаться игрой актрисы. Целуя на прощание ей руку, он спросил: «В чем я могу еще вас увидеть, Фаина Георгиевна?» На что Раневская ответила: «В чем? В гробу». И еще одна забавная история про Фаину Георгиевну. Однажды, беседуя с композитором Вано Мурадели, Раневская заметила ему: «А ведь вы, Вано, не композитор». «Это почему же я не композитор?» – обиделся Мурадели. «Да потому что у вас фамилия такая. Вместо ми у вас му, вместо ре – ра, вместо до

0: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою юмор FM. И вы наконец-то услышите
1: Фоменко Фейк Радио!
0: Да, детка.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
6: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
7: Что? Я в игре?
5: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
8: Девочка в игре.
5: Кино с 25 июня.
7: Это же круто!
9: 6+. Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут полтора часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
10: Категория 16+.

0: полдень в столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Я уже в том возрасте, когда сразу жму на восстановить пароль и даже не пытаюсь его вспомнить.
3: Ты тихо уснешь.

Автомобиль я бы в этот список тоже добавил. Тот самый, который вы легко и просто можете выиграть в суперигре «Автомобиль за улыбку». Друзья, мы продолжаем играть. Заходите на сайт веселорадио.ру, загружайте свою позитивную фотографию. Это просто, это бесплатно. Пусть повезет именно вам. Воскресенье в самом разгаре, выходные продолжаются, лето тоже в самом разгаре, прекрасная погода, проводим время в компании лучших шуток и песен и общаемся в веселом чате. Пишите свои привет, поздравления, признания, и совсем скоро они прозвучат на всю нашу страну. В этом часе послушаем монолог Михаила Задорнова, также впереди рубрика «Гол, ой, штанга» и ляпы спортивных комментаторов, а еще насладимся лучшими цитатами Джейсона Стэтхэма. Ну а прямо сейчас большой стендап, вы слушаете Юмор ФМ, шут песни и «Автомобиль за улыбку».

0: Встречайте, Игорь Пименов, Ростов-на-Дону.
1: Привет, привет, всем здрасте.
2: Я недавно ехал в автобусе, напротив меня сидела две девочки, им было лет по 11. И одна другой сказала: представляешь, я сходила с ним на свидание, а он за меня даже не заплатил. Похлопайте, пожалуйста, те, кто считает, что вот он должен был за нее заплатить. Угу. А теперь правильный ответ. За 11-летних девочек надо платить, только если они родились от тебя. Все. Девочки очень быстро взрослеют. Они еще не знают, за кого они выйдут замуж, но они уже знают, в каком платье они выйдут замуж. А я вам открою секрет. Парни часто оттягивают женитьбы из-за свадебного платья, потому что оно стоит, как вся свадьба. Но девушки его надевают один раз в жизни, и все, оно потом просто висит в шкафу. А один раз в жизни, в нем даже не хоронят, вы понимаете? Ну. Не, наверное, хоронят, если невеста прям умерла в этом платье. Такое могло случиться, если она узнала, сколько оно стоит. Плохо, когда платье выглядит круче, чем жених. Ну, когда смотришь на платье такой, вот это да, смотришь на жениха, вот это, да. Хуже только, когда платье выглядит круче, чем невеста. Когда платье белое, невеста синяя. Ты такой... А вот свадебный костюм мужской, вот это универсальная штука. В нем куда хочешь. На корпоратив, на юбилей, на что, где, когда. Снял пиджак, надел бабочку, подшаманил официанту. Ну. Я живу в доме. На первом этаже моего дома есть магазин «Красное и белое». Наш дом в прямом и переносном смысле держится на этом магазине. Это градообразующее предприятие нашего дома. Мне кажется, сначала построили магазин, только потом построили дом вокруг него. Были выходные, когда магазин чинили, и несколько человек в нашем доме выставили квартиры на Авито. Я состою в чате жильцов своего дома в WhatsApp. И это худшее место, в котором я был. Там постоянно сплошной негатив. Я как-то зашел, там женщина пишет: «Я вас всех ненавижу. Во-первых, вы мусорите, во-вторых, вы шумите, в-восьмых, сегодня воскресенье». Я такой: «В-восьмых?» Я не выдержал и написал: «Во-первых, вы пропустили в-третьих. Во-вторых, в-четвертых. В-третьих, в-пятых. В-четвертых, в-шестых. В-пятых, в-седьмых». Женщина мне пишет: «Во-первых, не надо тут умничать. Во-вторых», я дальше уже не стал читать. В доме, где я живу, очень тонкие стены. И недавно в 6 часов утра я проснулся от будильника соседа, а он нет. Причем, ладно бы у человека, знаете, были там звуки природы какие-то приятные, а у него играет розовое вино. Как ему объяснить, что нормальные люди не встают под ЛДЖ? Ну, поэтому я написал в чат в WhatsApp: «Во-первых, у нас тонкие стены. Во-вторых, громкие будильники. В-восьмых, почему ЛДЖ?» Но оказывается, не только мне слышно то, что происходит у соседей. А соседям тоже слышно, что происходит у меня. Мне как-то позвонил сосед и сказал: «Здравствуйте, ваша кровать находится за стенку от нашей. Вы в 3 часа ночи начали заниматься сексом. Моя жена проснулась, а ей утром вставать на работу. Моя жена вашим сексом осталась недовольна». Я узнал, когда работает жена моего соседа, и мы стали заниматься сексом в окошко с 8 до 6. Так, чтобы его жена была довольна. Мне кажется, я очень прикольно придумал, потому что теперь, когда я занимаюсь сексом, две девушки довольны.
1: Всем большое спасибо. Пока-пока, не болейте.

0: Реклама.
1: Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет СМС с кодом.
2: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
3: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
4: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
8: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.

0: и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21 21 81.
1: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Друзья, спешу напомнить, что на Юмор-ФМ не только мы делимся с вами шутками, но и вы можете поделиться своей шуткой в веселом чате. Пишите прямо сейчас. Привет, поздравления, признания тоже принимаются. +7 915 0303567. Макс, Телеграм, СМС-формат, все к вашим услугам. В финале часа, напомню, послушаем монолог Михаила Задорнова. Также прозвучит рубрика «Гол, ой, штанга». Ну а прямо сейчас самые брутальные цитаты Джейсона Стэтхэма.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Много будешь жить, скоро состаришься. Если есть рыба-пила и рыба-молот, значит, где-то есть рыба-прораб. Не тот лох, кто у светофора заглох, а тот дятел, кто назад попятил. Никогда не влюбляйтесь в девушку с подбитым глазом. Скорее всего, она уже влюблена. Женщина, запомни, у мужчины тоже есть чувства. Например, чувство голода. Если я позвоню тебе после 3 часов ночи, не отвечай. Это никакой не я. А если и я, то уже никакой.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Денис Дорохов.
1: Для того, чтобы выглядеть презентабельно, нужна работа. А меня не берут на работу, потому что я не презентабельно выгляжу.
0: Екатерина Моргунова.
2: Освободи голову, давай иди завтракать. Сейчас эту авокадо пробовать будешь.
0: Михаил Стабиенко.
3: Ты сейчас один трезвый, пугаешь двух очень сильно пьяных людей.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Я все за тебя делал, все отчеты за финансами слежу. Я за тебя в эти встречи летал в Мумбаи. Я из-за этого 4 раза от тифа лечился. Ты че?
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
7: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
8: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
9: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
10: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: 1 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на зон.ру. 16+.
1: В Велкой Поповице даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Yes.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Просто уделяй женщине совсем немножко 100% своего внимания, хотя бы иногда каждую минуту, и все.

0: веселый чат.
1: А я уже открыл ваши сообщения. Буквально через несколько секунд все они окажутся в прямом эфире Юмор-ФМ. Если хотите что-то добавить, пишите прямо сейчас. +7 915 0303567. Ваши послания принимаются в Telegram, Макс, либо же по СМС. Кстати, не забывайте подписываться. Да-да. Боря и Катя поздравляют с днем рождения любимую маму. Желают приятных моментов в жизни, здоровья, меньше плохого и больше искренних добрых людей. Маленьких и больших побед и очень хотят, чтобы ее глаза сверкали от счастья. Она была радостной и самой счастливой. Александр просит передать привет Варе Букаловой. Даниил шутит: раньше было лучше. Например, позавчера была пятница. Полностью согласен с вами, Даниил. Оксана поздравляет свою любимую сестру Светлану с днем медицинского работника. От Станислава из Барнаула привет Ирине и Ольге, которые сейчас загорают. Татьяна поздравляет своего мужа с днем отца, а сына с 15-летием. И шутка Марины вашему вниманию. Охранники в ТЦ всегда грустные. Мне кажется, что это мужья, которые ждали жен возле магазина и их не забрали. Представьте ситуацию. Друзья, Кирилл Горин далее продолжит озвучивать ваши сообщения. Появится он здесь совсем скоро. Пишите +7 915 0303567. До конца этого часа послушаем монолог Михаила Задорнова. И также впереди рубрика «Гол, ой, штанга». Дождитесь.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Опасный момент. Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Граждане болельщики, на Юмор ФМ Роман Юнусов, рассчитайсь. Юмор ФМ Роман Юнусов. Расчет окончен. Переходим к водным. А, нет, давайте лучше заценим очередной топ оговорок наших любимых спортивных комментаторов. Добро пожаловать на стадион!
1: Гол! Штанга!
2: Думаю, дождь должен сегодня помочь Спартаку. Пока не знаю как, но должен. Опять Хаджи! Опять его левая нога! Что она придумает на этот раз? Мне из комментаторской кабины прекрасно видно. У Варламова на майке 3-й номер, а на трусах 9-й. С чем это связано, не могу объяснить, но вряд ли с размером. И вот здесь, совершенно неожиданно для болельщиков, футболист оставил ногу. Вы только посмотрите, будто выросли крылья у мексиканцев, а у голландцев наоборот, что-то опустилось. И теперь в черноморце появился чернокожий футболист, фамилия которого, ну, просто создана для рая. Вот, послушайте, Баба Адаму. Так, так, все, хорошего понемножку. Следующая порция смешных оговорок спортивных комментаторов уже очень скоро на Юмор-ФМ. А я пойду посмотрю на тренировку мужской сборной США по синхронному плаванию. Ну так, чисто поржать. До новых встреч. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 20, ночью плюс 14. Завтра ожидается пасмурная погода. Возможен дождь. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца июня.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ремонт – это преступное деяние, выполняемое группой лиц по предварительному сговору, возглавляемое прорывом.

0: как мы из страны самородков в страну самодурков превратились? Читаю объявление в Суздале. Ну, это для людей образованных. Добро пожаловать в исконно-русский город Суздаль-Мекку православия. Наши люди разносторонне развиты. Мастерская в полуподвальном помещении, на двери написано «Ремонт баянов и электробритв». Это только в России возможно. Еще там ауру прочищают шомполом, там бреют карму, надо дополнять. Мне прислал письмо интересный человек, который очень интересно заметил явление на телевидении. Я его видел, но как-то не заострил внимание. Молодцы, спытливый мозг есть у наших телезрителей. На одном телеканале проводился смс-опрос. Хватает ли вам денег на жизнь? Да, ответ 5%, нет, 95%. Стоимость отправки смс 50 рублей. На Ленинградском шоссе рекламный транспарант «Купи автомобиль, права в подарок». Такси называется «Небесный тихоход» фирма. Уже не очень хочется. И среди услуг написано «ВИП-услуга, трезвый водитель». Объявление на двери дома «Вывоз мусора и очистка квартир, в том числе и от мебели». Это замечательно просто. Так, что у меня буквально... Ой... В углу. Это серии только в России. Внимание! В лифте написано. Стойте в этом углу. Тогда лифт при движении не будет греметь. Другой лифт. В соседнем. В другом лифте. В случае остановки лифта обращаться в лифтерскую по адресу. Улица такая, дом такой. И рядом приклеен листок бумаги. Внимание! Запомните адрес на случай отключения света. Вошел в лифт сразу так, сразу учить это все наизусть надо. Ой, какие в подъездах пишут, ну способный народ. Если вы пришли к кому-нибудь, определитесь, где живут ваши знакомые. Звоните им. Жители нашего подъезда, конечно, будут рады в полночь подсказать вам, куда идти. Ну и, а если вы забежали в лифт просто, а если вы забежали в подъезд просто по мелкой нужде? Дальше, готовы? Вы должны иметь при себе паспорт, дорогие часы, мобильный телефон, деньги на ремонт всего подъезда, пару костылей, йод, вату, бинт, полмешка гипса и завещание. Уважаемые товарищи жильцы, такого числа вас только-то. В вашем доме состоится собрание по вопросам проведения террористических актов. А это страшилка в многоэтажке у мусоропровода. Между этажами на крышке объявление. Мусор не бросать. Мусоропровод забит жильцами. Выходите вниз и пробивайте. Реклама в автомобильном магазине. Мы посадим вас на колеса, и вы будете довольны.
1: Михаил Задорнов.

0: Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
1: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.

0: на столичных 13.00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: В России три вида погоды. Грязь, грязь засохла, грязь замерзла.
3: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: не нужно быть одному. Мы здесь вместе с вами и слушаем самым избранным юмором. Объединяем настроение и ваши улыбки на просторах самого веселого радио страны. В студии Кирилл Горин. Всем привет, здравствуйте. Уже через полчаса я буду озвучивать ваши шутки, приветы, поздравления, признания в любви, абсолютно любые другие послания. Но главное, если вы хотите, чтобы ваше сообщение услышали ваши родные и близкие, то просто возьмите и направьте его нам по нашему единому номеру Telegram, Max и SMS. И вот этот номер, +7 915 0303 567. Пишите прямо сейчас, и самое главное, не забывайте подписываться. И смешного в финале часа услышим тройку анекдотов Игоря Маменко, еще насладимся лучшими миниатюрами шоу Лиги Городов, и все непременно включу для вас нашу фирменную нерекламу. Ту самую рекламу, которая не продает, а только веселит. Ну а прямо сейчас, «Однажды в России», все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в Белом доме».
2: Господин президент, зачем вызывали?
3: Вы знаете, генерал, я недавно посмотрел новости. У русских все плохо. Ха-ха, у нас получилось.
2: Сэр, а вы смотрели наши американские новости?
3: Естественно.
2: Тогда спешу вас расстроить, все наоборот. У русских все хорошо.
3: Как это все хорошо? Мы же все делали, чтобы у них было плохо. Как это у них все хорошо?
2: Ну, просто русские, они такая нация. Они все делают через усилия, они живут через боль. За ними история их побед, нам их никогда не одолеть.
3: Ну и что вы тогда молчали все это время? Просто возьмем и перепишем всю историю, и все. Мы перепишем так историю, что там будет побеждать все, кто угодно, но только не русские. Сенатор Кевин.
4: Да.
3: Садитесь в мое кресло.
4: Есть.
3: И сейчас мы будем переписывать всю историю. Значит так, чем гордятся русские?
2: Ну, русские гордятся ледовым побоищем.
3: Что это такое?
2: Ну, русские тевтонцы договорились драться на озере. Тевтонцы пришли на озеро и под тяжестью своих доспехов провалились под лед. Все, русские победили.
3: С какого это перепугу? Пишите, победило озеро!
2: А как могло победить озеро?
3: А как тут победили русские? Русские просто увидели, как тонут люди, и все. Что это? Побоище! Ледовое побоище! С какого-то перепуга это побоище? Это ледовая ситуация! Просто зимнее происшествие! При чем тут русские? Пишите, озеро — великая нация!
4: Есть!
3: Что еще?
4: Русские победили Наполеона, сэр. Наполеон пришел в Москву, они ее подожгли и ушли. Он пошел за ними, они уходили дальше. Армия Наполеона устала и замерзла, а русские не устали и не замерзли. Русские победили.
3: И что тут легендарного, я не понимаю? Это даже как-то немножко по-скотски. А Москву зачем поджигать? Типа, не подходите, мы чокнутые?
4: Нет, все проще, сэр. План был измотать. Зима. Французы были одеты не тепло, а русские тепло.
3: Вот так и пишите. При чем здесь русские? Пишите, победила бабушка.
4: Какая бабушка?
3: Любая,
4: сэр.
3: Бабушка, которая с детства говорит, одевайся теплее. Она победила, она добилась своего. Вот и все. Вот вам жизненный пример. Пишите, бабушка — великая нация.
4: Бабушка.
3: Что еще легендарного?
4: Сэр, они еще гордятся Иваном Сусаниным.
3: Но вот здесь я понимаю, это, наверное, какой-нибудь шестиметровый мужик, который вот так вот бошки людям лопал, который вот так вот одной ноздрёй вдыхал первый ряд солдат и высмаркивал за границу. Вот такой богатырь, скорее всего.
4: Нет, просто мужик из деревни. Просто пришли поляки, враги спросили дорогу, он их завел на болото, и они там все умерли.
3: Чего? Опять не дрались? Что за дебилы на них нападают? О, привет, русские, мы пришли вас завоевывать. Покажите, где там замерзнуть и сдохнуть. Что это за прикол? Пишите, победило болото.
4: Сэр, еще русские гордятся тем, что первые в мире отправили в космос двух собак. Белку и Стрелку.
3: Подождите, двух собак, Белку и Стрелку? Это трех животных и кусок часов?
2: Нет, сэр, просто была собака-белка и собака-стрелка.
3: Собака-белка? У них есть собака-белка? Что это такое, собака-белка? Это которая такая машет пушистым рыжим хвостом при виде тебя? Лает, когда ей не даешь орешков? Ну вы поняли, берешь немножко от собаки, немножко от белки соединяешь, и все. Собака-белка. Блин, и что, весь мир в это верит?
2: Да, сэр, даже есть фотографии, хотите посмотреть?
3: Не надо!
4: Откатываемся к санкциям,
3: сэр. Естественно, к санкциям, естественно!

0: это главный вопрос.
1: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
2: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
3: Ну, не заработала же.
2: Вот-вот, наулыбала.
4: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
5: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
4: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
5: На Юмор-ФМ. 18+.
6: Реклама. Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
7: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
12: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин».
13: Акция действует до конца года.
14: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
15: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
16: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: на Юмор ФМ.
1: Скажите, я один такой, у кого дома тренажер вместо вешалки. Есть пакет с пакетами, сковородки лежат в духовке, лекарства в холодильнике и есть банка от кофе с гвоздями.

0: у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Комитет по культуре, спорту и межвидовой эротике города Ногозадерищенска приглашает всех сочувствующих на открытый чемпионат Ногозадерищенского района по хобби-хорсингу.
2: А у вас есть конь на палочке? А может, вы и есть конь на палочке? Тыгдым, тыгдым, для вас не пустой звук?
1: Тогда Игого на Ногозадерищенский ипподром, где вас ждут показательные выступления хобби-хорсеров-чемпионов, скачки на приз Ногозадерищенской конно-палочной фабрики, выездка, конкурс, джигитовка.
3: Конкурс красоты «Мам, ты чё как кобыла», а также фудкорты, полные ржи и овса и другие конские радости.
1: Приходите с конем на палочке.
2: Можно просто с палочкой или просто с конем.
4: Кто-нибудь, пожалуйста, приходите.
1: Чемпионат Ногозадерищенского района по хобби Хорсингу.
4: Мы вам Игого. Не реклама.
5: Пей воду.
6: Зож.
2: Бросай курить.
7: Не бухай.
6: Да хватит уже, сколько можно-то, а? Я не хочу правильно. Я хочу много и вкусненько.
8: Да пожалуйста. Федеральная сеть магазинов нездорового питания «Жирная белка». Антизож-еда на любой вкус и кошелек. Макарошки, пельмешки, булочки, тортики, бекончик, хамончик и праздничный флакончик.

0: Белочку, жирная белка.
1: Ем и пью от пуза. Ну и для пуза.
0: Жирная белка. Добро пожаловать в дупло. Адрес ближайшего магазина на сайте парапожрать.пара.
2: Внимание! Повторяйте за мной. Горит крыша, звони 01. Украли крышу, звони 02. Поехала крыша, звони 03. Крыша потекла, звони
0: 8-800-322-223-22-33-22 и закажи новый отечественный рубероид «Карлсон».
3: Я занимаюсь ремонтом крыш уже 10 лет, и меня мало чем можно удивить, но рубероид «Карлсон» — это какая-то сказка. Его можно положить, положить и даже покласть.
0: «Карлсон» надежно и надолго защитит вашу крышу.
3: Рекомендую новый отечественный рубероид «Карлсон»,
0: который живет на крыше.
3: Именно так.
0: Подробности на сайте «Он улетел, но обещал вернуться.рф».

0: Реклама.
1: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
4: Лента. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
6: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Турмоторрус».

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Джаггер F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaggar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На конкурсе детских рисунков на асфальте победил Антон, нарисовавший круг. Остальных участников конкурса забрал Вий.

0: Наступило традиционное время для ваших шуток, приветов, поздравлений. Номер плюс 7-915-0303-567, Телеграм, Макс и СМС. Любимая моя Иришка Селицкая, давай всегда будем вместе, очень тебя люблю и дорожу тобою. Муж Евгений пишет, и еще он говорит, что никогда и никто, кроме вас, ему не нужен. Такое есть сообщение. Передаю большой-большой привет самому любимому лучшему мужчине на свете, Воронцову Антону. Ты самый лучший папа и муж во вселенной. С днем отца тебя, очень тебя любим. Сура, Венера и дети Марк и Юлиана. А вот Артем прислал нам шутку. Чем длиннее у нотариуса подпись, тем завереннее документ. Люблю своего мужа Игоря Печинина. Поженились, да еще и дом затеяли строить. Ну класс! Вот где шутка жизни, пишет. Ребята, никогда не поздно начать все с чистого листа. Жена Галечка такое послание направил вам. Игорь, поздравляем вас и вашу супругу. Ура! Александр из Красноярска пишет. Очень люблю свою жену Наташечку Михаль, она у меня самая лучшая. Ну вот, спасибо, теперь об этом знает вся страна. Ну класс. И еще одна шутка от Виктора. В Мурманске во время штормового ветра худые люди оказываются дома чуть раньше остальных. И смешного. В финале часа тройка анекдотов Маменко и совсем скоро лучшие фрагменты шоу Лиги Городов. Тем временем напомню, что совсем скоро юмор на заказ. В следующем часе я там буду шутить вашими шутками, передавать привет и озвучивать всякие сообщения. Но самое главное, номер плюс 7-915-0303-567.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Творческое объединение 1435. Московская область.
1: К сожалению, все чаще книги пишут люди, которые сами никогда их не читали. Итак, в торговом центре.
2: Девчонки, я рада приветствовать вас на презентации своей книги «Бриллианты на каждый день». О, мужчина, по глазам вижу, вы зашли в торговый центр, чтобы купить мою книгу «Бриллианты на каждый день».
3: Я учитель начальных классов. Я зашел в торговый центр бесплатно пописать. Честь имею.
2: Ну подождите, с помощью этой книги вы сможете выбирать бриллианты на каждый день.
3: Я ем продукты фирмы каждый день. И то не каждый день. Всего хорошего.
2: Вы не понимаете, от чего вы отказываетесь. Только сегодня эта книга стоит каких-то 56 тысяч.
3: У меня дома нет стеклопакетов. Есть отдельно стекло и отдельно пакеты. Я последний раз в другой стране был в 91-м году. Когда развалилась одна страна и появилась другая. Я откладываю деньги на черный хлеб. Какие 56 тысяч?
2: Эта книга перевернет вашу жизнь на 360 градусов.
3: Вы меня просто повертеть хотите?
4: Да какое право вы вообще имеете писать книги, если сами никогда ни одну не читали? Вы знаете вообще, кто такие Достоевский, Тургенев, Ахматова?
2: Если честно, то нет. Но если вы знаете, порекомендуйте мою книгу.
4: До свидания, Ксения, до свидания.
0: Команда «Аж до слез». Улан-Удэ.
5: Лучшие есть в каждой сфере. Итак, где-то на московской парковке.
6: Парни, а слышали историю про легендарного курьера?
7: Конечно, слышали. Я слышал, что он настолько быстрый, что увидеть его своими глазами – это большая удача. А вот он идет.
6: Скажите, как стать таким, как вы?
8: Это просто. Запомните мои слова. Когда-нибудь у нас у всех с вами будет выходной, но не сегодня!
9: Да!
8: Когда-нибудь мы будем вести себя на дорогах предсказуемо, но не сегодня!
9: Да!
8: Когда-нибудь вместо пакетов у нас будут нормальные перчатки, но не сегодня!
9: Да!
8: Когда-нибудь вы наконец-то выучите выговаривать слово «шлагбаум».
10: «Шлагбаум».
8: Но не сегодня!
9: Да!
8: Вперед на доставку!
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
11: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 20, ночью плюс 14. Завтра ожидается пасмурная погода. Возможен дождь. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
12: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
13: Качественные, конечно.
14: Надежные, чтобы потом не было проблем.
12: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
15: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт

0: Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
1: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
2: Ликвидация склада Джили у официального дилера Мартен. Успевайте забрать свой Джили с максимальной выгодой. Джили Манджаро, Джили Атлас и Джили Префейс на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Волга, Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: на Юмор ФМ.
1: Может, нейросеть уже способна рисовать картины, как настоящий художник, но уехать в Питер во время творческого кризиса и там уйти в запой ей пока не по силам.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Фура огромная, грузовая, едет. А за ней мужик на «Жигулях», на красных «Жигулях», и смотрит, водитель фуры на каждом перекрестке выходит, на каждый красный свет светофора, и начинает дубиной, битой, бить по этой самой фуре, толкать ее плечом, ругаться, ну какие-то движения сумасшедшие такие, непонятно. И так практически на каждом вот красном светофоре. И он не выдержал, на очередной раз выходит, говорит: брат, я за тобой еду, а в чем прикол, зачем ты фурой бьешь постоянно, говорит, дружище. У меня грузоподъемность 8 тонн. Внутри сидит 10 тонн канареек. Минимум 2 тонны постоянно должны летать, иначе у меня рессоры пропадут. Дедушка старенький приходит к доктору, говорит: вы знаете, я когда позанимаюсь сексом, постоянно шум в ушах у меня. Он говорит: а сколько вам лет? Он говорит: 92. Он говорит: это не шум, это аплодисменты. Чувствуя неладное, маму еще с вечера наелась пенопласта.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Жизнь как рояль. Для кого-то спирт, для кого-то музыка.
0: И все танцуют.

0: Один. Вам песня. Пляшите.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо.

0: питом.
1: Потому и не кусают.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Три новые короткие истории.
4: Я конь богатырский! Хотя нет, я богатырь конский!
3: Три богатыря, ни дня без подвига три. В кино с 25 июня.
5: Будет с кем силушкой помериться.
3: Категория 6+.

0: Москве 2 часа дня.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: На семейной фотографии настоящего мерчендайзера самые красивые дети стоят в первом ряду.

0: Приветы, поздравления, признания. Сайт веселойрадио.ру. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: На календаре воскресенье, это раз и наступило время юмора на заказ. Весь этот час мы будем включать именно те рубрики, которые вы хотите. А еще я буду озвучивать ваши приветы, поздравления, признания в любви или, например, истории того, как проходит ваш день. А главное, зафиксируйте номер для сообщений и пожеланий по юмору. И вот этот номер, +7 915 0303 567. Сообщения принимаем и в Макс, и в Телеграм, и в СМС формате. Пишите и не забывайте подписываться. Ну а тем временем с вами в студии Кирилл Горин, и всем привет, всем классного дня. Ирина тоже передает привет своему мужу Артуру и сыну Ивану. Например, Юрий из Новокузнецка передает привет Ирине Улиновке. Самого лучшего тебе настроения и удачного плова. Написал вот так: приятного аппетита. Александра передает привет семье Анциферовых, и Сергей направляет пламенный поцелуй своей жене Ангелине. Ну а для вас прямо сейчас тот самый КВН.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Спарта», город Астана, Казахстан.
3: В своем музыкальном фристайле мы решили соединить сильные стороны России и казахов. У России есть мужчины, которые никогда не изменяют своим женам. У казахов есть другая информация. Песня про подвиг русского мужика.
4: Мы вам споем про подвиг Виктора. Он тронет мужиков до слез. Как на курорт одновременно он жену с любовницей повез.
5: А почему? Да потому!
4: Два раза дорого ему.
5: Два раза ездил он в Абхазию, два раза в Розе хутор был, два лежака на пляже охранял,
4: но и в два раза больше пил. К концу недели стал как тень,
5: ведь секс четыре раза в день.
4: Еще с женой, но уже лень. Кончался отпуск вместе с силами, решил на пляже он вздремнуть. Пока он спал, жена с любовницей вдруг обе начали тонуть.
5: Теперь придется выбирать,
4: кого топить, кого спасать. Жена варила вкусный борщ ему, а стой он засыпать любил. Устав две эти вещи сравнивать, обеих он спасать решил.
5: И в море он нырнул лещом,
4: нырнул за сексом и борщом. Жена

лишь два удара нанесла, и он утратил смысл жить, не может кушать и любить.

0: Реклама.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия, 24/7. Вологда, Костромская, 5.
8: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик Асти, The Hatters, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22:30. Категория 16+.
9: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
10: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Жизнь — это как если бы, короче, ну, типа, в общем, а мы в ней, эти самые, ну, как их там, ну, вы поняли.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: И у нас новая партия ваших сообщений. Иван передает привет своей жене Кристине, дочке Виктории. Желает вам классного дня и много-много положительных эмоций. Кстати, рассказываю про те самые положительные эмоции. А «Щитные дни» остаются у нас до старта в прокате нашумевшего детского блокбастера. Летом всякое бывает, побег из Сколбора. Поэтому берите детей и обязательно сходите. Почему? Потому что фильм, конечно, современный, настоящий квест, но при этом очень и очень жизненный. А еще вашим детям станет понятно, почему не стоит так много времени тратить на виртуальную реальность. И объяснять ничего не придется, сами сделают выводы. Напоминаю, в главных ролях Алексей Воробьев, Алиса Клагиш, Петр Мальцев и другие. А блокбастер «Летом всякое бывает», «Побег из Колбора» уже с 25 июня. И это еще не все. Виктор передает привет своей жене Лене и всей стране в том числе. И просит всех улыбаться, чем мы и продолжим заниматься. Артем говорит привет своей любимой и самой красивой жене Юлии. Желает вам отличного дня. Сергей из Подольска пишет, что они с друзьями Сашей и Антоном сейчас едут на рыбалку. Пожелайте нам хорошего улова. А вот возьму и пожелаю вам хорошего улова. Фотографии потом пришлите. И еще один привет у нас от Ирины из Перми. Привет всему и моему мужу в том числе. Олег, я тебя люблю. И по вашей просьбе послушаем Сатью с юмором здесь на Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ.
2: Письмо. Нутелла из Мурманска. Так, подожди, может, Нутелла, конечно. Все-таки очень захотелось пасты, да? Шоколадной. Уже Нутелла из Мурманска мне мерещится. Здравствуйте, Сатя. Мой молодой человек тире женат. В какой момент он стал твой молодой человек? Просто назови. Мужик, который меня любит сексуально, он еще и женат. Ну, нормально. Нормально. Ты волонтер у женатого мужа. Мой молодой человек, мы встречаемся, мы в отношениях. Тебя трахает, кто попал, а ты... Все в отношениях. Говорит, что на нелюбимой женщине, а его любимая женщина – это я. А, женат на нелюбимой женщине он, а любимая женщина – это она. Он обещает, что вот-вот разведется с ней и женится на мне. А что ты хотела, чтобы он сказал? Я никогда не разведусь, у меня нормальная жена. Ну, просто она устает после работы, поэтому я потом тебя. И, конечно же, я на тебе никогда не женюсь. Лучше я съем свой паспорт у ЗАГСа, да. Обещает 4 года. Боже мой, что-то начало предполагать. Смутные тебя сомнения. Скажите, уже пора расставаться или еще подождать? Конечно, подождать. Все же знают. Надо подождать 10 лет. И через 10 лет, если он на тебе не женился, ты находишь другого молодого человека, который на тебе еще 10 лет не женится. А если подождать, сколько именно? 6 лет, конечно. Нутеллочка из Мурманска. Ну, ты, конечно, красивая, но глупая, как седло, конечно. Мой молодой человек. Просто женщина не читала 12 стульев. Там же было написано все очень просто. Стулья утром, деньги вечером. Или деньги утром, стулья вечером. Это можно наоборот? Можно, но деньги вперед.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на

0: Хит Хабиб.
1: Мой пин-код супруги рождения год. Она меня точно убьет. Три раза я вел не тот.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Билетик в дурдом. В каждой палате твой любимый герой.
3: Шутки, песни плюс.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются. Но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Yes.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: А мне жена заказала через интернет кроссовки 43-го размера, а пришли 38-го и на каблуке. Хорошо, хоть жене подошли.

0: знания. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И у нас новая свежая партия сообщений. Марина Сапрыкина передает привет своим самым любимым мальчишкам, сыну Артему и мужу Александру. И всем хорошего дня, пишет. А Бяша передает привет своему папе Сергею Бутылеву. Анна направляет привет семье Хомячковых. Мы едем плавать на сапах. Ну, отлично. Иркутская область у нас на связи. Сообщение от Натальи. Поздравляем своих детей, Степановых Кристину и Геннадия, с годовщиной свадьбы. 8 лет вместе. Будьте счастливы, ваша мама и папа. Вот чтобы эта восьмерка стала бесконечностью, и пусть всегда у вас все будет отлично. Всем привет, и привет маме и папе, и деду в том числе. Обожаю их, с любовью написала вам Ксения. Ну а я напоминаю, если вы хотите, чтобы ваше сообщение прозвучало в эфире, то просто направьте его по единому номеру Telegram, Макс и SMS. И вот этот номер, плюс 7 915 0303 567. И еще один привет у нас от Юрия своей жене Виктории и дочке Ксении. Он направляется, ну и по вашему заказу, прямо сейчас и на всю страну большой стендап.

0: Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
1: Всем привет, добрый вечер. Что, мы в сложное время сейчас живем? Я просто недавно увидела новость, что после самоизоляции люди начали обращаться там, к психологам, к психотерапевтам на 75% чаще. На 75%, представляете? Это только те, которые обратились. Остальные просто долбанутые ходят, нормально, ничего не делают с этим. Сейчас у всех какие-то депрессии, там, биполярные расстройства, тревожность. И это правильно, что люди стали заботиться о своем психическом здоровье. Я по-хорошему тоже сходила бы к психологу, но там же цены такие офигевшие. Просто я зашла на сайт какого-то центра, и там одна консультация стоит 5000 рублей. А у меня нет 5000, понимаете? У меня поэтому, блин, и депрессия просто. Когда у меня есть деньги, мне эти психологи нафиг не нужны. Когда они у меня есть, я их не хочу на психолога тратить. Я хочу там в путешествие слетать или там шаверму купить. Ну, в общем, вкладываю в себя. И что меня больше всего повеселило, там прям большой центр, много специалистов, и все они стоили по 5000, а один мужик 12. И я вот подумала, вот я к нему обязательно когда-нибудь схожу. Даже если у меня не будет никаких проблем, буду просто сидеть всю консультацию и спрашивать, что он на себе возомнил вообще. Я планирую его прям до истерики довести. Мне даже жалко его не будет, потому что он после меня может пойти в соседний кабинет на консультацию за 5000, у него 7 еще останется, нормально. И в целом, ну, 5000 за консультацию, это не так много, но если бы там прям решили все мои проблемы, да? Но это же не так работает. Там прям надо ходить, что-то разбираться в себе. Первый раз люди приходят, еще хуже себя чувствуют. Естественно, потому что ты выходишь, у тебя все те же самые проблемы, только теперь нет 5000. Вот у меня просто друг один раз так сходил к психологу, и после этого 2 часа сидел в парке, пил водку и плакал. Я спросила, почему, он говорит, ну, я к нему пришел, рассказал о своих проблемах, оказалось, что у меня проблем еще больше. Я говорю, ага, и ты решил алкоголизм туда еще добавить, да, чтобы полный комплект собрать, видимо. Но вообще там, естественно, у всех проблем еще больше всегда оказывается, потому что, ну, это, по сути, платная медицина, она всегда так работает. Я решила узнать, есть ли бесплатные психологи, вот эти государственные, знаете? Ты говоришь, у меня депрессия, он тебе просто многоточие включает, и сидите вдвоем с ним, на сердце боль, взгляд смотрит в небо. Я себе это так представляю. И, ну, прикиньте, оказывается, есть бесплатные психологи, действительно. Я прям в своей поликлинике зашла на сайт, я вообще офигела с того, что у них есть сайт. Но проблема в том, что сейчас из-за ограничений просто так никакому врачу не попасть, они принимают только с острой болью. А вот с какой острой болью я могу пойти к психологу? С душевной? Ну, у меня нет суицидальных мыслей, я даже не рассталась ни с кем. Мне как бы, с кем вообще мне нужно расстаться в 31 год, чтобы у меня была прям острая боль? Вот с Маратом Башаровым? Там вот прям острая, да. От него же вообще женщина не уходит, от него реанимация увозит сразу обычно просто, и все. Я поэтому психолога смотрю на Ютубе, ну, чтобы как-то быть в курсе, что со мной вообще происходит. Но, если честно, мне вот без этой информации легче жилось. Просто я теперь знаю, что у женщин примерно в 30 лет начинается кризис, и он длится там чуть ли не до 40. Мне 31, я этого не хотела знать, понимаете? Они еще не говорят, что с этим делать. Мне просто сообщили, что меня ждет 9 лет днища. Вот я не знаю. Я подумала, что я не буду ничего делать, потому что если кризис, это же Америка виновата, правильно? Пусть Байден этим и занимается. Все у меня на сегодня. Спасибо большое.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: И мы снова здесь с вами и с вашими сообщениями. Сергей передает привет Соне Сергеевой из Челябинска, которая пишет, бегает по огороду с лопатой и кричит, что жарко и пора домой. Соня, пожалуйста, давайте уже домой, отдыхайте. Энгельс на связи, Ирина Федорова пишет, передаю пламенный привет своим любимым мужу своему, Василию, дочери Александре. Приятного отдыха. Он пишет также, что сильно-сильно вас любит. Ну, отлично. Ирина, ее сообщение. Привет, Юмор ФМ. Поздравляем всех причастных с Днем медицинского работника. А с 19 июня нас таких в семье уже трое. Дочка получила диплом. Ура! 6 лет учебы позади, осталось чуть-чуть 2 года ординатуры. Давайте пожелаем всем крепкого здоровья, чтобы медикам было легче. А где же тогда опыт наберем? Пусть у всех все будет отлично. В любом случае, поздравляем вас наконец-то. И еще один привет от Ивана из Рязани своей самой любимой жене. Зовут ее Евгения. И для вас прямо сейчас тройка анекдотов в исполнении самого лучшего Дэна.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: Автора этого анекдота не иначе как вдохновил фильм «Титаник». Итак, тонет корабль. Капитан первым садится в спасательную шлюпку. Старший помощник с негодованием восклицает: «Господин капитан, но ведь на корабле есть женщины!» Капитан в ответ: «Старпом, чё, охренел, что ли? Мне сейчас вообще не до секса!» Немного о проступках и наказании. В бар заходит очень грустный мужчина, ну очень такой печальный, подсаживается к стойке и жестом показывает, мол, давай налей. Бармен все понимает, дает ему стакан виски, тут залпом выпивает, он ему тут же дает вторую, он выпивает второй стакан. Слеза мужская такая скупая потекла у него по щеке. Бармен понимает, что нужно, видимо, человеку поговорить, излить душу, и спрашивает его: «Что-то случилось? Могу чем-то помочь?» Он говорит: «Чем вы мне можете помочь? Я поссорился с женой, вот, очень сильно поссорился, и она обещала, понимаете, целый месяц со мной не разговаривать». «Ой, это действительно ужасно. Еще бы, ведь сегодня последний день». Подаренные конфеты надо открывать с осторожностью. Мужчина заходит в кондитерский магазин. «Здравствуйте, девушка, дайте мне, пожалуйста, коробочку хороших конфет. Ну, так, чтобы не очень дорого». Продавщица в ответ: «Вам для девушки?» «Да не, мне для доктора». «Угу. Вам отблагодарить или отомстить?»
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 20, ночью плюс 14. Завтра ожидается пасмурная погода. Возможен дождь. Температура воздуха до плюс 22 градусов. Спонсор прогноза погоды – магазин «Мир дверей».
6: Спешите! В магазинах «Мир дверей» акции. При покупке двух дверей – дверная ручка и третья дверь в подарок. Действуют скидки до 20%. Ждем вас. Костромская, 4. Герцена, 121. Карла Маркса, 7. Звоните. 530-730. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Акция действует до конца июня.
8: ИП Гуляев Алексей Евгеньевич. Огарно. ИП 315-352-50-00-27-470.
4: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет.
9: Реклама.
10: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 50-04-20. С легким паром!
11: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин».
12: Акция действует до конца года.
13: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Артик Асти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приготовим! Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
14: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54 67 48.

0: заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21-21-81.
1: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
2: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ученые нашли черепаху, которая прожила 300 лет. Интересно, сколько бы еще она прожила, если бы ее не нашли ученые?

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И у нас финальная тройка сообщений к этому часу. Вероника передает привет своему папе Дмитрию и от его любимой семьи Клименко написала. Александр пишет: «Добрый день! Передаю привет любимой жене Ирине в Нижнекамск. Окучиваем картошку». С отличным настроением пишет Максим: «Хочу признаться в большой любви к моей жене Наталье. И огромный привет, кстати, нашим детям. Он тоже передает. Про вас папа не забыл, поэтому улыбайтесь. Еще больше приветов, поздравлений, признаний и, самое главное, ваших шуток будет озвучено уже в середине следующего часа. И все по нашей традиции на территории веселого чата. Напоминаю, номер для ваших сообщений плюс 7 915 0303 567, Telegram, Max и SMS. Пишите прямо сейчас и, самое главное, не забывайте подписываться. Ну а прямо сейчас, по просьбе Евгения из Самары, под занавес этого часа насладимся монологом маэстро Жванецкого.
0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
2: Девушка, в чем дело? У меня уже несколько дней молчит телефон, девушка. Она: «Как, разве вам ничего не говорили?» Он: «Нет». «А открытку вы получали?» «Нет». «Как, вы должны были получить?» Он: «Да, я не получал». Она: «Вы должны были получить». Кладет трубку, он набирает: «Девушка, она 15-я». Он: «Уважаемый 15-й, у меня уже 3 дня молчит телефон». «А вам ничего не говорили?» Он: «Нет, нет, ничего, и открытки не было». «А что случилось?» «Она должна была быть. Из управления вам звонили». Он: «Нет». «А странно». «Что случилось? Вам изменили номер». «Девушка миленькая, 15-я, не бросайте». «За что? Почему?» «Там узнаете». «Может, вы знаете, почему нет писем, телеграмм уже очень давно?» «Она: как, вы еще ничего не знаете?» Он: «Нет, что случилось, пожалуйста?» «Она уже месяц, как вам поменяли адрес». Он: «Ой, за что? Куда? Как, всему дому поменяли?» Она: «Нет, только вам». Он: «Что же делать, я же так жду. А тут приходят письма, повестки на фамилию Крысюк. Куда их пересылать?» Она: «Постойте, вам что, действительно ничего не говорит?» Он: «Нет». «А это вам? Как, я же... У вас изменилась фамилия в связи с уходом новой станции. Разве вы не получали открытку?» Он: «Нет». Он: «Простите, милая 15-я, как меня теперь зовут?» Сейчас посмотрю. «Семен Эммануилович». Он: «Так я уже не...» Она: «Нет, нет, это все осталось. Год рождения 34-й. Он: «Позвольте, мне же 42. Она: «Это по-старому. Вам теперь 51, еврей». Он: «Опять?» Она: «Да, 51, еврей, родители, кулаки, землевладельцы». «Откуда? Что, какие землевладельцы? Мы из служащих». Она: «Нет, нет, это изменено. Крысюк Семен Эммануилович, 51 год, из раскулаченных, продавец». Он: «Кто?» «Продавец хозяйственного отдела». Он: «Позвольте, я врач с высшим перомедицинским, 56-м году». Она: «Нет, нет, это отменено, вы продавец». «Где, в каком магазине?» «Вы сейчас без работы, вы под следствием дали подписку». «За что?» «Она не до веса, обвес, этого в карточке нет. То ли вы скрывались, я не поняла. Вам пришлю, там что-то мелкое. Скажите спасибо, что у меня время есть, я не обязан отвечать. Я завтра ухожу в декрет, так что у меня сегодня настроение хорошее». «Ну, спасибо вам, 15-я, пусть ваш ребенок будет здоров». «Простите, девушка, у меня дети есть?» «На сейчас. Маша, посмотри, у Крысюка дети есть?» Минуточку щелкнула. Там все время музыка какая-то, маяк какой-то. Минуточку щелкнула, секундочку щелкнула. «Двое, сын 18 лет и дочь 27. Он: где они?» «Маша, он спрашивает, где они?» «Уехали в прошлом году». «Они мне пишут?» «Минуточка, им от вашего имени сообщили, что вы скончались». «А всем, кто меня вспомнит под старой фамилией, а лучше не стоит общаться, у вас и так хватает. Вам еще курс лечения, но чего? Здесь сказано туберкулез, но я здоров, сказано кашель. И вам тут что-то положено. Что? Да штраф какой-то. И перевод был, вас не нашли». «Как не нашли? Вот же находят все время. Вас не нашли, отправили обратно». «Девушка, а внешность мне не изменили?» «Она: вот вы даете, а как можно внешность изменить? На глупости у меня нет времени. Так что же мне теперь делать?» Голос: «Ждите, ждите, ждите».
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи. Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин.

0: Брно со столоком поподробнее на DodoPizza.ru в приложении DodoPizza. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44. Город Ставкар, реклама.
1: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВП» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область.

0: столице 15.00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Если вы думаете, что меня можно подкупить деньгами и подарками, то да, можно.

0: никогда и ни за что не расстанемся с вами и вашими улыбками. Каждый день здесь мы раскручиваем наш улыбайзер и дарим шанс выиграть автомобиль в финале этого года. Ну а для участия в игре «Автомобиль за улыбку» нужно просто загрузить фото своей улыбки на сайте веселоерадио.ру. Ну а если вы уже с нами, то рекомендую прибавить громкость динамиков. И, конечно же, ждать нашего звонка, потому что уже в этом часе, подсказываю на всю страну, мы будем играть в нашу суперигру «Автомобиль за улыбку». И где-то прозвучит заветная автомобильная шутка Николая Фоменко. Будьте рядом и помните, что участие в игре абсолютно бесплатное. Ну а звонить вам буду я, зовут меня Кирилл Горин, и всем привет, всем классного дня. Также через полчаса я буду шутить вашими шутками, передам приветы, поздравления и самое главное, признание в любви тоже прозвучат, ну а сделаю это все в том случае, если вы все направите по нашему единому номеру Telegram, Max и SMS. И вот этот номер телефона +7 915 0303 567. Пишите и самое главное, не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. И теперь поговорим о юморе. В финале часа насладимся голосом всеми любимого Сергея Бурунова, который озвучит для нас избранный фрагмент из произведения «Золотой теленок» в рубрике «Ильф, Петров и Бурунов». Немного ранее к нам заглянет Николай Фоменко и целых 5 раз пошутит про свадьбу. А еще здесь для вас порция детских перлов в исполнении угарного папы. Он же известен как Гар Дмитриев. Ну и прямо сейчас шутки, песни плюс ведущие Стас Ярушин и Надежда Ангарская. А в гостях Нюша. И все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Шутки, песни. Плюс Стас Ярушин. Шутки, песни. Плюс Надежда

0: вот сейчас на Юмор ФМ станет по-настоящему жарко. Зрители, дайте шуму!
1: Это «Шутки, песни плюс». С вами я, Надежда Ангарская. Рядом со мной мой прекрасный соведущий Стас Ярушин. И кого мы пригласили третьим? Или третий на этот раз?
0: Отвечаю, в двери большой концертной студии Юмор ФМ вежливо стучит изящной ножкой известная российская поп-исполнительница, автор песен, композитор, всеобщая любимица. Встречайте, Нюша!
2: На Юмор ФМ.
0: Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
1: Начинаем. Из Волгограда в Тверь плывет кусок бревна, в пути бобер дальнобойщик.
3: И чё ты такое вообще?
0: Моя песня, слушайте.
1: Давай.
0: Все ребята говорят наперебой, что родная наша сборная отстой. Футболист пошел как минимум не тот, постоянно дятел бьет мимо ворот. Но не верил я тому, что говорят, пока деньги не поставил на ребят. Я молчу, не кричу, я физически расправиться хочу. Надя, твоя песня.
1: Так, посмеялись, теперь попоем, да? Не пройдет в королевы и дамки, и напрасно теряет года, кто на курсах у инфо-цыганки не бывал ни вообще никогда. 1200 кидайте для старта, и познаете суть бытия. К телефону привязана карта, ну а к карте привязана я. Ну что сказать, ну что сказать? Народу не до смеха, желают знать, узнать секрет успеха. Ну вот мне про карту нравится.
0: Ну да. Нюша?
4: Ага. Женские части можно увеличить, а мужские лишь преувеличить.
1: Мне нравится, мне нравится.
0: Мне как-то неловко сейчас с двумя женщинами здесь сидеть и это слушать, конечно. Так,
1: так.
0: Я. Странный аксакал, метросексуал, у него папаха кэжуал. Папаха кэжуал.
1: Я поняла, я поняла.
0: Нюш, ты.
4: Ешь коня, классный отпуск в Казахстане у меня. Я сижу в комфортной юрте у огня и сижу 4 дня и ем коня.
0: Это был настоящий мастер-класс по шутка-песням от Нюши. Ну и мы с тобой, Надежда, тоже молодцы.
1: Да, давайте от души похлопаем. Нюша!
4: И бурные овации Надежды Ангарской и Стасу Ярушину.
0: Нюша, берем с себя честное-пречестное слово, что ты к нам еще заглянешь и не раз.
4: Ну, приглашайте.
1: Класс! Стас Ярушин плюс Нюша!
0: Плюс Надежда Ангарская. Шутки-песни плюс на Юмор-ФМ. Это просто космос. До скорой встречи!

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластид Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас! Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина, 66. Звоните по телефону 51-77-77.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: она ела торт. Но вспомнила, что не ест сладкого, и посолила его.
1: И вы все правильно услышали. Кстати, всем тем, кто сейчас обедает или просто пошел попить чай с тем самым тортом, пожалуйста, приятного аппетита вам. Напоминаю, это игра «Автомобиль за улыбку», и совсем скоро мы позвоним кому-то из вас. За правильное повторение той самой заветной шутки вы получаете в моменте 3000 рублей и, самое главное, путевку в суперфинал игры «Автомобиль за улыбку», который состоится уже в финале этого года. Участие в игре бесплатное, чтобы повысить шансы на выигрыш, чтобы уже вместе кататься на новом автомобиле в финале этого года. Просто рекомендуем заходить на сайт веселорадио.ру и приглашать всех, кого знаете. Друзей, родных, близких, коллег, абсолютно всех, даже соседей по дому, можно и так. Ну а мы переходим к выбору нашего следующего участника, и для этого говорим два заветных слова. Итак, улыбайзер, стоп.
2: Автомобиль за улыбку.
1: И прямо сейчас мы будем звонить в Московскую область, в Мытище. Кому? Виктории. Чтобы увидеть эту замечательную, красивую улыбку, просто заходите на сайт веселорадио.ру и прямо здесь, на сайте, открывайте прямую трансляцию. Но пока вы это делаете, я наберу номер телефона Виктории и позвоню вам. Вика, если вы меня слышите, ждите моего звонка. Так, номер телефона мы набрали. Что же нам остается? Подсказываю. Тот самый звук, вот он и произошел. Ждем, когда у нас после этого звука будет уже гудки. Вот и они прилетели к нам. Переворачиваем песочные часы. У нас есть 30 секунд времени, чтобы Виктория взяла трубку и повторила шутку Фоменко в эфире Юмор ФМ. Ну а всем остальным напоминаю, чтобы увидеть эту улыбку, потрясающую, красивую, можно просто зайти на сайт веселорадио.ру и здесь на сайте открыть прямую трансляцию, на которой все сейчас и происходит. Здравствуйте, это Юмор ФМ. Суперигра «Автомобиль за улыбку». Вы в прямом эфире и вас слышит вся страна. Вы Виктория из Мытищ? Алло. Алло.
3: Какой день будет мероприятие?
1: Вот я так и знал, я все слышал. Прошу прощения, господин, календарь электронного формата. Я думаю, что эта информация была зафиксирована на автоответчик. К сожалению, Виктория не смогла взять трубку. К сожалению, или, может быть, к счастью, в других, конечно, жизненных моментах, этот автоответчик ей помогает. Но сегодня я хочу, чтобы эта информация зафиксировалась в нем. Пожалуйста, передайте привет Виктории из Мытищ. Скажите, что ей звонили по поводу игры «Автомобиль за улыбку», для того, чтобы просто ей вручить 3000 рублей и отправить ее все непременно в суперфинал. Дорогие друзья, все, кто знает Викторию, открывайте прямую трансляцию, посмотрите на эту улыбку и просто передайте ей привет от Юмор ФМ. Напомните, что ее улыбка все равно остается в нашем фирменном улыбайзере, и еще в будущем, возможно, мы ей точно позвоним повторно, сыграем с ней еще раз. Ну а данный эпизод игры сыгран, нам остается только заново запустить наш фирменный улыбайзер, но перед этим я напомню, что участие в игре абсолютно бесплатное. Финал уже в конце этого года, и чтобы принять участие, просто улыбнитесь на камеру своего смартфона. Да можно даже не своего, у друга попросите, сфоткайте, сделайте эту фотографию и загрузите на сайте веселорадио.ру. Еще раз скажу и не устану это повторять, участие в игре бесплатное. Ну а мы будем дальше играть, будем дальше раскручивать наш улыбайзер. И все это по одной, самой главной причине. Наша суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
2: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери. Или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я, Гар Дмитриев, выбираю и озвучиваю самые смешные. И всем очень весело. Ну что, пройдем к песочнице?
0: Угарный папа.
2: Пятилетний Максим познакомился с красивой девочкой Лизой. Знакомство было недолгим, но Лиза решила времени не терять и краснее говорит: «Ты на мне женишься?» «Не знаю. Давай посмотрим, какая ты вырастешь». Вадику 4 года. Измаявшись от безделья, подходит к бабушке. «Бабушка, давай поиграем в утюг. Я буду на тебя плевать, а ты на меня злобно шипеть». Из школьных сочинений Кости. Наташа Ростова хотела что-то сказать, но открывшаяся дверь закрыла ей рот. Дед Мазай вылечил зайца и стал жить у него. На борьбу с Гулливером поднялись все лилипуты. От мала до велика.
0: Угарный папа.
2: 4-летняя Мила заходит на кухню и обращается к маме. «Я сегодня узнала, что люди женятся, чтобы не есть в одиночку. Когда люди едят вместе, становится вкуснее». Мама говорит 5-летней Анюте: «А ты знаешь, если мальчики тебя обижают, значит, ты им нравишься. Тебя они обижали? Ну да, но я им отомстила, напугала их. Значит, они тебе тоже нравятся?»
3: «Ты что, ни в коем случае. Я их просто напугала, оставила заиками и ушла».
1: Вот и думай после таких историй, куда пойти, чтобы от души посмеяться. На стендап-концерт за деньги или на ближайшую детскую площадку абсолютно бесплатно. Меня зовут Гар Дмитриев, я работаю угарным папой на Юмор-ФМ. И с нетерпением жду от вас смешные истории про ваших детей на единый номер в Телеграм +7 915 0303 567. Лучшие озвучу в эфире. Люблю, обнимаю, пока!

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Розы гибнут на газонах, а мужчины во френд-зонах.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если жизнь — это вызов, то я перезвоню.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+.
3: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: Пани, о пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Знаешь, где у статуи Давида во Флоренции находится центр внимания? Вот туда и иди.

0: Тот самый чат, то самое место, где мы шутим, передаем приветы, поздравляем с любыми важными и неважными событиями, но самое главное, делаем это по единому и неизменному номеру. А номер у нас вот такой, +7 915 0303 567, Telegram, Max и SMS. На связи Воронеж. Константин говорит, что они едут на речку и будут ловить рыбу. Отдельный привет Юрию и Даниилу. Класс! Егор передает привет всему Нижневартовску. Александр из Богдановича передает привет любимой жене Елене и Ленине. Детям работаем потихоньку в огороде и слушаем Юмор ФМ. И пусть у вас все будет хорошо, да. Дмитрий и его шутка. Юля, почему тебя постоянно называют Юлька-кастрюлька? Потому что крышечка часто съезжает. Артур передает привет своей любимой и самой красивой жене Вике и говорит вам, что вы у него самая лучшая. Сергей говорит привет всем родным, папе Вите, маме Марине, брату Дмитрию и сестре Юлии. И желает вам отличного и продуктивного отдыха. И еще одна шутка от Степана из Чебоксар. После ремонта батареи отопления сантехником дяди Колей воспитанники детского сада увеличили свой словарный запас в 2 раза. Шутите вы, шутим и мы. Смешно в финале часа Ильф Петров и Бурунов и избранный фрагмент из произведения «Золотой теленок» озвучит нам Сергей Бурунов. Ну а совсем скоро услышим 5 шуток Фоменко про свадьбу. И еще раз напомню номер телефона для ваших сообщений. +7 915 0303 567.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Хоменко. 5 шуток про свадьбу.
1: Очень жадные молодожены решили сэкономить на фотографии и запомнили свадьбу. Вот так всегда. Только жить начнешь, а уже пора жениться. А все началось со свадьбы. Он надел кольцо не на тот палец, не на ту руку и не на ту бабу.
2: Увидеть жениха в платье невесты до свадьбы – плохая примета.
1: Наконец-то нам прислали фотки со свадьбы. Только мы уже развелись.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
3: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 20, ночью плюс 14. Завтра ожидается пасмурная погода. Возможен дождь. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
6: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
7: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
8: Акция действует до конца июня.
6: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
9: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
10: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
11: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
12: Мясной гурман.
13: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
13: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Короленко на Юмор ФМ.
1: Кто-нибудь знает хорошего логопеда? Тут один мальчик 28 лет не может выговорить: «Дорогая, извини меня, пожалуйста, я был неправ».

0: и Бурунов. Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Дверная ручка конторы задергалась. За стеклом топтался старик в заштопанной белыми нитками панаме и широком чесучевом пиджаке. «Закрыто, закрыто!» – поспешно крикнул Остап. «Заготовка копыт временно прекращена!» Однако старик продолжал делать руками знаки. Остап отворил дверь. Старик, скорбно улыбаясь, прошел за барьер и опустился на стул. Он закрыл глаза и молча просидел на стуле минут пять. Когда сотрудники конторы стали шепотом совещаться, как бы поудобнее вынести его тело на улицу, старик поднял коричневые веки и сказал: «Моя фамилия Фунт. Фунт».
2: «И это, по-вашему, достаточно, чтобы врываться в учреждение, закрытое на обед?» — весело сказал Бендер.
3: «Вот вы смеетесь», — ответил старик. «А моя фамилия Фунт. Мне 90 лет».
2: «Что же вам угодно?»
1: — спросил Остап, начиная терять терпение.
4: «У вас контора».
1: «Да, да, контора», — подбадривал Остап. «Дальше, дальше».
3: «Вам не нужен председатель?» — спросил Фунт.
2: «Какой председатель?» — воскликнул Бендер.
3: «Официальный. Одним словом, глава учреждения».
2: «Я сам глава».
3: «Значит, вы собираетесь отсиживать сами? Ну, так бы сразу сказали. Зачем же вы морочите мне голову?»
1: Старик в пасхальных брюках разозлился.
3: «Я Фунт!»
1: — повторил он с чувством.
3: «Мне 90 лет! Я всю жизнь сидел за других! Такая моя профессия — страдать за других!»
2: «А, вы подставное лицо!»
3: «Да!» — сказал старик с достоинством третьим. «Миротворцы при Николае II кровавом!»
1: И старик медленно загибал

0: пальцы, считая царей. При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел. Исчезла чистая коммерция. Не было работы. Но зато как я сидел при НЭПе. Ох, как я сидел при НЭПе. Это были лучшие дни моей жизни. Остап перетащил зиц-председателя за свой начальнический стол и принялся терпеливо выспрашивать вечного узника. «Вы не знаете такого Крейка, Александр Иванович?»
1: «Не знаю», — ответил старик. «Такого не знаю».
0: «А с Геркулесом у вас были дела?» При слове «Геркулес» зиц-председатель чуть пошевелился. Как фунту не знать Геркулеса, если последние 4 отсидки были связаны непосредственно с этим учреждением? Вокруг Геркулеса кормилось несколько частных акционерных обществ. Было, например, общество «Интенсивник». Председателем был приглашен фунт. «Интенсивник» получил от Геркулеса большой аванс на заготовку чего-то лесного и сейчас же лопнул. Кто-то загреб деньгу, а фунт сел на полгода. После «Интенсивника» образовалось товарищество на вере «Трудовой кедр». Разумеется, неожиданный крах. Для фунта отсидка кому-то куш.
2: «Кому же?» – допытывался Остап, расхаживая вокруг старика. «Кто фактически руководил?»
0: Старик молча сосал чай из кружки и с трудом приподнимал тяжелые веки.
1: «Кто его знает?» – сказал он горестно. «От фунта все скрывали. Я должен только сидеть. В этом моя профессия. Ну, что, вы будете брать председателя?» — спросил старик, надевая свою заштопанную панаму. «Я вижу, что в вашей конторе нужен председатель».
0: «Пожалуй, возьмем», — сказал Остап. «Подайте заявление уполномоченному по копытам».
3: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
3: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.

0: воспитал.
1: Потому и не кусает.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
9: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена

0: ровно 4 часа дня в столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Так хочется к кому-нибудь прижаться, поднести губы к уху и прошептать: «Дай денег».

И нам тоже никогда не надоест. Никогда. Мы продолжаем шутить, веселить и заряжать всех и каждого с помощью избранного юмора. И все это для того, чтобы вы могли улыбаться, как прежде. Все это здесь и для вас на просторах самого веселого радио страны. Улыбайтесь и шутите в нашем веселом чате. Кстати, напомню номер для посланий. +7 915 0303 567. Можно писать и в Телеграм, и в Макс, и в СМС формате. Ну, а я уже все для вас озвучу. Кстати, зовут меня Кирилл Горин. И всем привет. Также в этом часе у нас следующий юмор. Под занавес. Легендарный Михаил Задорнов навсегда. Здесь же будут протоколы нелепых преступлений в рубрике «Реалити Криминалити». И еще насладимся брутальными цитатами Джейсона Стэтхэма в блокбастере «Я такого не говорил». Ну а прямо сейчас вашему вниманию большой стендап. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Адис Мамо, Москва.
1: Привет, блин, вас очень много. Вы зачем все пришли? Меня зовут Адис, мой

имени всего 4 буквы, А, Д и С. Адис, все супер просто. Но здесь в России есть люди, которые делают в моем имени сразу 4 ошибки. Знаете, как меня называют? Негр. Сейчас объясню вообще, как так получилось. У меня папа из Эфиопии, а мама русская. Я понял, что я русский прям на 100% в тот момент, когда у меня родилась белая дочь, прикиньте. Типа, ну, этого не должно было произойти, но это случилось. Чё, когда моя жена была беременна, у меня всегда был такой, знаете, козырь в рукаве, когда мы с ней ругались. Она говорила: «Адис, будешь так себя вести, я от тебя уйду». Я говорил: «Ха, куда ты уйдешь с черным ребенком на руках?» Это Алтуфьева, а не Кентукки. Долго привыкал, чтобы научиться гулять с ней. Ну, особенно, когда она не хочет гулять. Ну, потому что, прикиньте картину, идет черный мужик, тащит за руку маленькую белую девочку, которая кричит: «Хочу к маме». Ну, я бы такое видел, я бы сам полицию вызвал, серьезно. Я еще акушерам говорю, типа, когда мне дали ребенка в роддоме на руки, я говорю: «А почему она белая?» Она говорит: «А вы не переживайте, она еще потемнеет». Типа как банан, да, типа, ну. Просто на подоконник положить, подождать. Когда дочке был год, я подумал, что, ну, будет 3, пойдем обязательно в сад. Поехал в сад с документами, что-то там узнавать, как-то все работает. Мне сказали: «А что вы так поздно пришли? Места уже нет». А я за 2 года пришел. Я реально не понимаю, как эта система в детском саду вообще работает, как она устроена. Ну, надо было место в очереди занимать. А когда? Сразу после секса с женой, типа? Или перед: «Дорогая, у меня есть место в саду, раздевайся». В итоге мне друзья сказали: «Ты просто на госуслуги зайди, там можно все быстро подать документы, совсем сразу разберешься. В общем, можете нас поздравить, мы в частный сад пошли». Короче, у меня дочка рассказала, уже есть сын младший, недавно занят из сада, говорят: «Срочно приезжайте, ваш сын разбил лицо». Мы же таки переглядываемся и думаем: хоть бы он разбил лицо, не об что-то дорогое. Ну. Приезжаем в сад, видим, стоит сын в крови весь, воспитательница в шоке смотрит на нас, на него ждет от нас каких-то действий. Но мы с ним таки с женой думаем: ну а как вот ей объяснить, что нам так-то пофиг, это второй ребенок у нас. Ну, потому что со вторым намного проще, чем с первым. Когда у тебя первый что-то с пола съел, ты ему еще потом неделю в рот мироместина брызгаешь. Ну, а когда у тебя второй ребенок ест что-то с пола, ты просто стоишь, наблюдаешь, типа, живой. Мне кажется, деньги, которые нам государство дает за второго ребенка, это деньги, чтобы мы его застраховали. Жена говорит: «Может быть, третьего заведем?» Я говорю: «Слушай, ну раз ты к ребенку применяешь слово «заведем», давай не будем». Вообще, в последнее время, ну, раздражает, что все больше и больше ситуаций, когда ты за свои деньги должен чью-то работу выполнять. Недавно в ресторане был, заказал салат, принесли тарелку, там отдельно салат, отдельно куриная грудка, отдельно яйцо. Я смотрю на официанта, она такая: «Чтобы получить максимальное удовольствие от блюда, шеф-повар рекомендует вам самому смешать ингредиенты». А я вот не знал, что надо с собой кухонный набор теперь брать, типа, в ресторан. Мне кажется, я однажды приду в ресторан, открою так вот блюдо, а там будет просто листочек со списком продуктов лежать. Типа, шеф-повар, ну, рекомендует, чтобы вы получили максимальное удовольствие от блюда, вам самому прошвырнуться по магазинам. И все бы ничего, я с женой был в ресторане. Ну, она же может нафататься этого всего, понимаете? Потом ночью будет Адис, чтобы получить максимальное удовольствие. Ты должен все сделать сам, а я спать. Все, спасибо большое. Пока. Пока, спасибо.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
6: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
7: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца года.
8: Все для сварки в месте одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54 67 48.

0: Авто Сфера. Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21-21-81.
1: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Как бы нелепо сейчас не выглядел сюжет фильма «Звонок», ты находишь таинственную видеокассету и не знаешь, что с ней делать.

0: И вот с таким же настроением предлагаю передавать друг другу приветы, поздравления, признаваться в любви и отправлять любые сообщения. Менее чем через 15 минут озвучу все ваши послания в нашем веселом чате. А вот номер чата вот такой, +7 915 0303 567, Telegram, Макс и СМС. И еще, в финале часа, Задорнов навсегда. Плюс здесь будет реалити-криминалити, ну а сейчас рубрика для вас «Я такого не говорил».
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Бывают такие дни, когда даже самой сильной женщине хочется побыть обычным слабым мужиком. Покупал девушке шампунь в подарок. Нашел против ломкости. Подумал и купил два. Алкоголь – это вам не бензин. За городом расход гораздо выше. Однажды мне было холодно, и я до утра топил печку. В итоге печка утонула. Некоторые люди как облака. Только свалят нахрен, и сразу отличный денек. Если тебе одиноко дождливой осенью, не печалься. Осень скоро закончится, и тебе будет одиноко зимой.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Не можешь любить? Сиди, дружи.
0: И Задорнов навсегда.
2: Полюбить женщину легко, разлюбить дорого.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Велкой поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: 23 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, местные порядки и получение на зон.ру. 16+.
1: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
2: Лента.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
5: Я в игре? Это же круто!
4: Выбраться из нее гораздо сложнее.
6: Девочка в игре! Где все иначе? Где ура?
5: Алло, игра!
4: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Милая, давай договоримся. Я говорю, что это очень вкусно, а ты больше это никогда не готовишь.

Абсолютно правильно, это веселый чат. Плюс 7-915-0303-567. Телеграм, Макс и СМС. А здесь и приветы, и поздравления, и самое главное, ваши шутки. Пламенный поцелуй от Виктории своему мужу Кириллу и дочке Ксении. Говорит, что вы у нее самые лучшие. Наталья и ее сообщение. Юмор ФМ, привет из Копейска. Всех медиков с профессиональным праздником. Спасибо, что вы есть. Екатерина передает привет всем семичанам. Также с праздником отца всех поздравляет. А вот Полина присылала нам шутку. Так, также семья Цезарь поздравляет за днем рождения. Сына, всего вам самого хорошего от Гладковых и Шиковых сообщения. Добрый день, поздравляю моего супруга Станислава с 45-летием. Пожелайте ему долгой и счастливой жизни. А я буду всегда рядом. Очень его люблю. Ваша Катерина написала вам вот такое сообщение. Юрий из Новокузнецка передает привет коллегам Дарье и Ирине, которая уже, наверное, съела весь плов. Даша, держись, скоро домой. И моей жене, директору, тоже огромный привет. Но если жена директора, тут не то, что огромный привет, тут просто огромнейший привет супруге. И еще одна шутка от Сергея. Хочу настолько удаленную работу, чтобы вообще в глаза ее не видеть. Продолжим улыбаться и дальше. В финале часа легендарный Михаил Задорнов навсегда. И совсем скоро протокол нелепых преступлений в рубрике «Реалити-криминалити». Еще раз напомню номер для ваших шуток, приветов и поздравлений. Плюс 7-915-0303-567. Телеграм, Макс и СМС. Веселый чат. Поделись

0: Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! Очередная порция угарных шедевров от горе-гангстеров, которые притащили опера с очередного рейда. Гарантированная ржака. Читает и ржет Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
1: Я начал аплодировать умению Патрикеева выражаться матом на людях. Он в этот момент, видимо, в знак благодарности поклонился в мою сторону, и его голова попала между моих двигающихся рук, чем было нанесено повреждение его обеим ухам. Неприязненных отношений между нами не было. Просто он плохо относится к моей собаке, хотя она мирно гуляет на детской площадке и никого, кроме него, не трогает. Алименты Житников не выплачивает, отказываясь признавать отцовство и ссылаясь на то, что копит деньги на тест ДНК. Дорогу на равнозначном перекрестке действительно должен был уступить Ячный, так как помеха к нему приближалась справа, но, по его словам, делала это как-то слишком борзо. Сообщение автоинформатора и мелодию ожидания я прослушивал дважды по одному часу, после чего лично приехал в офис водоканала и нанес им ущерб в виде телефонной станции и сервера, выброшенных в окно с третьего этажа, так как ни одного специалиста в рабочее время на месте не оказалось. Хотя мне обещали, что я первый в очереди, и они ответят в ближайшее время. Граждане, не нарушайте закон, хотя, в общем-то, это хороший способ попасть в нашу рубрику на Юмор-ФМ. Но загремев в эфир с вашей объяснительной, вы рискуете загреметь и сами. Верю в вашу сознательность. Тот самый следак с Рублевки.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 20, ночью плюс 14. Завтра ожидается пасмурная погода. Возможен дождь. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца июня.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: Мясной гурман.
11: В люксе?
12: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
13: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
14: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Молодожены, прежде чем бежать в ЗАГС, хотя бы один раз поклейте вместе обои.

0: Письмо от женщины. Еду в международном автобусе. Весна, закат, красивый. Один подвыпивший пассажир, русский, попросил водителя остановить. По нужде. Вышел, его нет 5, 10, 20 минут. Уже все забеспокоились. 30 минут нет. Водитель собрался идти его искать. Тут мужик возвращается, радостный. Заходя в автобус, торжественно говорит: «Не поверите, там такая красота». В Москве концерт U2. Перед началом концерта солист группы Боно, известный гринписовец, они все играют в какую-то благотворительность. Во всем мире у него это проходило. Он выходил на сцену и вначале делает так. Вот так вот щелкает перед микрофоном. Зал настораживается. Он говорит: «Каждый раз, когда я так делаю, в Африке от голода умирает один человек». Во всем мире эта чушня проходила. Но не у нас. Пьяный возглас мужика из зала: «Прекрати немедленно, убийца!» Представляете, я вот это читаю, мне даже книги не нужны, мне надо читать собственную почту. У моей подруги элитная маленькая собачка. Из тех пушистых с бантиком и злых. В питомнике на живот таким ставят клеймо в виде тату. Однажды мы с подругой сидели на лавочке, к нам подошел мужик, весь в жутких татуировках. Естественно, собака начала на него лаять. Мужик с перекошенной мордой, зверским видом «убью», схватил собаку за шиворот, поднял от земли, но увидел ее живот с татуировкой, заулыбался, сказал: «Сидела, уважаю». У нас в деревне был такой случай. Одна хозяйка поставила брашку на пшенице. Когда выгнал из нее самогон, оставшееся зерно высыпало за баню. Гуси, придя домой с озера, наклевались досыта пшеницы и отвалились. Хозяйка, придя с вечерней дойки, обнаружила за баней своих сдохших гусей. Заплакала, мол, сдохли, и со слезами полночи теребила с них пух. Ну, какую-то пользу, да? Я не могу. Вот. Гусей скидала за баней, решив утром их похоронить. Но ранним утром на озере местные рыбаки очень захотели протрезветь. Через огород знакомой тропкой на озеро шагали голые гуси.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: Три новые короткие истории.
4: Я конь богатырский. Хотя нет, я богатырь конский.
3: Три богатыря, ни дня без подвига три. В кино с 25 июня.
5: Будет с кем силушкой помериться.
3: Категория 6+.

0: 17:00 в российской столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Задумайтесь. Человек, который не понимает, что вы ему говорите, считает тупым не себя, а вас.

И, кстати, еще эффект может быть от вашей улыбки в виде автомобиля, который можно выиграть в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Ну, а если вы еще не с нами, то просто прямо сейчас сделайте селфи своей улыбки, загрузите фото на сайте веселорадио.ру и ловите автомобильные шутки в Фоменко. Все просто и, самое главное, бесплатно. Остальные подробности на сайте веселорадио.ру. С вами в студии Кирилл Горин. Всем привет, здравствуйте. Кстати, насчет приятного. Уже через полчаса традиционно и с огромной радостью буду шутить вашими шутками. И самое главное, озвучу приветы, поздравления, признания в любви и любые другие послания. И если вы хотите, чтобы я озвучил ваше сообщение, то просто направьте его по нашему единому номеру Telegram, Max и SMS. И вот этот номер, плюс 7-915-0303-567, Telegram, пишите, повторяю еще раз, Max и SMS в том числе. Делюсь с вами теперь расписанием юмора на этот час. Под занавес здесь будет Игорь Маменко, который расскажет нам тройку своих любимых анекдотов. Немного ранее насладимся лучшими фрагментами телевизионного шоу «Лиги городов» и обязательно послушаем нашу фирменную нерекламу. Ту самую рекламу, которая на самом деле не реклама, но при этом очень и очень смешная. Ну а прямо сейчас, вашему вниманию, скетч-шоу «Однажды в России». Все это Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кабинете мэра».
1: Азамат Ахирович, с вами все в порядке? Вы с пенсионерами будете встречаться или нет?
2: Задолбал, задолбал! С этими пенсионерами своими. Не буду я больше с ними встречаться, я тебе сказал 300 раз уже.
3: Я в прошлый раз вот с ними встречался, с этими. Бабка мне одна начала, блин, ерунду нести.
4: Азамат Тахирович, вы нам обещали фундамент, а ничего не сделали. Ой, с вами каши не сваришь.
1: Представляешь? Вот ты прикинь.
3: Бабка посреди предложения свихнулась. С ума сошла. Говорила, говорила про фундамент. Вот все, что да. Ой, каша. Вот как каша началась, все, поехала, крыша у нее. Причем здесь каша? Я думаю, где фундамент из каши, что ли, нужно заливать?
1: Это просто поговорка, Азамат Ахирович. С вами каши не сваришь. Что непонятно-то? Поговорка – это маленькая народная мудрость, Азамат Ахирович.
3: А как на нее отвечать? Ну, типа, она, с вами каши не сваришь. Там есть какой-то ответ ей? Или это только одна поговорка про кашу все время, и все?
1: Да нет, их много есть.
3: Давай, быстренько меня поднатаскай по этим поговоркам. Я сейчас поеду эту бабку нахрен просто растаскаю, блин, к чертовой матери. Видишь, ты придумала себе, блин, вопросик. Каши не сваришь,
1: а
3: давай.
1: Вот есть работа, не волк, в лес не убежит. Вот такая, например.
3: И что? Типа она мне такая, с вами каши не сваришь. А ей такой, работа, не волк, в лес не убежит?
1: Ну, подходит, кстати.
3: Куда подходит, Саша? В мире, где есть люди, которые не знают поговорки, куда подходит она?
1: Но это же мудрость.
3: Какая нахрен мудрость? Ты чё? Работа не волк, в лес не убежит? Хорошо, а если твоя работа зайцев ловить? Работа волк получается?
1: Азамат Ахирович, в каждой поговорке есть скрытый смысл. Вот эта поговорка означает, что работу можно сделать потом, попозже.
3: А нахрена волка в эту поговорку запаковывать тогда? Волк при чем здесь? Так и скажите, работу можно сделать потом. Вот и все. Или что, по-твоему, люди как говорили? Давай работу потом сделаем. Чего? Не понимаю. На волке объясни. Так, по-твоему, что ли, было?
2: Катю позову. Катя знает у нас все. Катерина, что делаешь? Дуй сюда бегом. Она лучший работник у нас в мэрии. Смотри, какой красивый человек. Принцесса Катя. Классно выглядишь, молодец. Как гастрит там твой? Ладно, не отвечай. Вижу по лицу, что все хорошо у него.
5: Вы что-то хотели?
2: Да, Катя, очень сильно хотел. Тут одна бабка меня достала. Она мне ляпнула какую-то поговорку, блин. Это... с вами каши не сваришь. Я не знаю, как отвечать. Она все мне несет ерунду какую-то. Ты знаешь поговорки вообще какие-нибудь?
5: Конечно, их очень много поговорок. Например, волка ноги кормят.
3: Опять про волка! Ты же только что сказал про волка!
5: А какой он говорил? Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. Нет?
3: Чего?
5: А, вот эту, наверное, человек человеку волк, да? Нет? А, значит, с волками жить, по волчьи выть. Да?
3: Сколько их про волка? Мне про кашу надо, Катя, кашу. Она мне про кашу сказала, я же про волка не буду ей пихать в ответ. Кашу надо тоже про кашу говорить.
5: Но я про кашу так сразу не могу сходу вспомнить.
3: А про волка ты сколько сказала? Нормальную мне поговорку дайте, нормальную.
5: Волков боятся, в лес не ходить.
3: Я тебя сейчас уничтожу, вообще, чертова матери.
5: Простите, я забыла, что про волка нельзя.
3: Ну да, Кать, мы же так мало про волка говорили сегодня. Твою мать, три лба, бабку одну не можем вздрючить хорошенечко. Что такое еще, а?
5: Ну вот еще можно, без труда не вытащишь рыбку из пруда.
3: Точно рыбку, Кать?
5: Точно.
3: А эта рыбка за зайцами не гоняется?
5: Нет, она в пруду плавает, и ее оттуда трудно очень вытащить. И вот про это и поговорка, что без труда ничего не получится.
3: Так все ничего не получится без труда. Без труда не насикать два ведра. Сколько хочешь, могу таких придумать.
5: Азамат Тахирович, а может вам просто, ну, не ехать на эту встречу? Я вам вместо этого виски налью, и все, и не надо будет никому ничего отвечать.
3: Давай.
1: Ну да, получается, и волки сыты, и овцы целы.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков. Ведущие специалисты в области рентгенологии. Точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей.

0: Маркуленко на Юмор-ФМ.
1: Во всем нужно найти плюсы. Например, доллар по 100 будет намного удобнее считать в уме.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
1: Усть-Заборский особо малый театр оперетты представляет премьеру сезона.
2: Без йоды жить нельзя, на свете нет. В нем мудрость жизни и вселенный свет.
1: По мотивам реальных событий в далекой-далекой галактике. Нейрооперетта «Звездные войны».
3: Поцелуй в невесомости.
1: Танцы с лазерными саблями.
3: Передовая графика. Фантастические спецэффекты. Недорогая водочка в буфете.
1: И главная интрига.
4: Люк, я твой отец. Дяденька, мой юный падаван, я батя и пахан, отвечу, не это я, твой предок, это я. Эх, да пойми ты, наконец, Люк, я твой отец.
1: Фантастическая нейрооперетта «Звездные войны». Посмотрите, это просто космос.
4: Да пойми ты, наконец, Люк, я твой отец.
3: В роли R2-D2 заслуженный артист Усть-Заборска Никодим Учкудуев.
5: Время жить в норках.
6: Жилой комплекс суперэконом-класса «Московские норки». Уютные квартиры с чистовой побелкой от 12 квадратных метров.
5: Успейте купить на старте продаж!
6: Прямо на границе Новой Москвы и Старой Калуги. На живописном берегу реки Корытня. Всего в 3 автобусах и 1 электричке от МКАД.
5: На квартиры без окон и дверей действуют специальные скидки.
6: Жилой комплекс «Норки». Честно, тесно, недорого.
5: Норки. Заползай и живи.
1: Все подробности на сайте
6: нашинорки.тут.
7: Новый мужской гель для душа «Конь». Для сильных духом мужчин. Ощути всю силу и прыть орловского рысака. Инновационный мужской гель «Конь».
8: В душе только мы с конем.
7: «Конь». Для душа от души. Спрашивайте в конюшнях и на

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
2: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ», ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Кализа.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Новости астрологии. Как выяснилось, по звездам можно определить не только судьбу человека, но и его воинское звание.

0: И номер в этом чате следующий. +7 915 0303 567. Телеграм Макс и СМС сообщения принимаются, поэтому пишите прямо сейчас. А Максим пишет: поздравляем Евгению Чернову из Дивногорска с днем рождения и днем медицинского работника. Мой любимый котик, желаю тебе хорошего отпуска. Знаю, что ты сейчас слушаешь. Люблю, ценю и уважаю твой пончик. Такое сообщение написал вам. Роман передает привет своей любимой жене Яне. Я тебя очень сильно люблю, даже если ты иногда вредная. Вот и такое бывает. И еще одна шутка от Полины у нас есть, кстати, из Перми. Решила по дому мужскую работу сделать. Все сделала сама. Легла на диван, смотрю телевизор. Тяжело, знаю, не спорю, но надо. Юрий из Новокузнецка передает привет Дарье, потому что она не поверила, что это юмор. Дарья, вы что? Как это не мы? Это мы, я, вы все. Все это здесь. Да, и еще привет Алисе Тайгировне. Она просто классная дама, пишет Юрий, тот же из Новокузнецка. Ёшка Ролана у нас на связи. Александр передает привет своей любимой жене. И еще одна шутка у нас от Вячеслава из Рязани. Тяжелее всего подбирать подарки из кожи для дерматолога. И смешно, в финале часа тройка анекдотов в исполнении Игоря Маменко и совсем скоро лучшие фрагменты телевизионного шоу «Лиги городов». Тем временем, напоминаю, все ваши шутки, приветы, поздравления прозвучат в эфире на всю страну, но самое главное — направить их лучше по верным координатам. Номер +7 915 0303 567. И Телеграм, и Макс, и СМС формат в том числе.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: красивых девушек. Салават.
1: А мы из Салавата.
2: Город красивых девушек. И если кто-то забыл, мы можем вновь познакомиться. Это Ульяна.
3: Как это долго! Выступление, оно как секс. Поэтому пару минут попрыгаем и пойдем курить. Короче, это Ксюша, Соня, Маша, Ульяна, Алия. Я Леха. Они из Башкирии, я из Орла. У них много меда, у меня его нет. Давайте, скорее уже финал, у меня времени мало. Сегодня полнолуние, а мне еще по лесу голым бегать.
2: Ты че, оборотень?
3: Нет.
2: А зачем тебе тогда полнолуние?
3: Я что, дебил в темноте по лесу голым бегать? Начинаем.
4: В магазине чая.
3: Здравствуйте, можно чай?
5: Здравствуйте, у нас специализированный магазин чая. Есть все сорта мира. Пуэр, Дахунпао, Тигуань-Ин.
3: Не-не-не, чай. Чай, чаек, чайковский.
5: Ну тогда есть фруктовые, манго, мята, маракуйя.
3: Не, я не электронку покупаю, обычный чай.
5: А вам для чего? Пробудить сознание, воодушевить либидо или почувствовать единение с природой?
3: Попить с баранками.
5: Ну, откуда предпочитаете чай? Из Китая, Японии, Шри-Ланки?
3: Из Магнита, но он закрыт. Пришел к тебе, дай чай.
5: Все равно не понимаю, какой именно сорт вам нужен?
3: Да любой! У которого на упаковке слоны, Биг Бен или баба с точкой. Там еще в начале слово принцесса.
5: Какой?
3: Байховый, который вкусно пить только с сахаром, поняла?
5: Нет.
3: Нет, ну чай, который можно и выпить, и на глаза положить.
5: Как патчи?
3: Как два пакетика чая.
5: Ну а с кем вы будете пить чай?
3: С медом, болею я.
5: Послушайте, у нас специализированный магазин чая. Чай – это целая церемония, а мы профессиональный магазин чая.
3: Профессионалы?
5: Да.
3: Есть чайный гриб?
5: Это что?
3: О, это невероятная церемония. Берете бабку, берете банку, берете деду.
0: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
6: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 20, ночью плюс 14. Завтра ожидается пасмурная погода. Возможен дождь. Температура воздуха до плюс 22 градусов. Спонсор прогноза погоды – магазин «Мир дверей».
7: Спешите! В магазинах «Мир дверей» акции. При покупке двух дверей – дверная ручка и третья дверь в подарок. Действуют скидки до 20%. Ждем вас. Костромская 4, Герцена 121, Карла Маркса 7. Звоните 530-730. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Акция действует до конца июня.
9: ИП Гуляев Алексей Евгеньевич, Огарно ИП 315-352-5200-27-470.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: На работе самое сложное – это последние 7,5 часов, когда кофе ты уже выпил и сидишь ждешь, когда уже домой.

0: Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Боксера судят за то, что избил 3 человек. Судья говорит: как вам это удалось? Он говорит: ну, первого я апперкот пробил, чемпион по апперкоту, рухнул как мешок сразу. А второго слева боковым зарядил, тоже на повал. Ну, все. А третьего? А третьего у меня день рождения.
2: Пьяный плотник возвращается домой. Напивает что-то, настроение хорошее. И так заходит в подъезд. Вдруг сзади кто-то по балде ему доской, огромной доской, плоской. Бах, по голове. Он так по стенке сползает, говорит: сороковочка, блин.
1: Если у тебя нет семьи, если у тебя нет работы, если у тебя нет друзей, если нет недвижимости, если у тебя нет абсолютно ничего, знай, ты не один, ты ноль.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор ФМ. Танцуют все на Юмор ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
5: А теперь мы все немного поколбасимся.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
8: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
9: Что? Я в игре?
7: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
10: Девочка в игре. Где все иначе? Где уровни враг?
7: Кино с 25 июня.
9: Это же круто!
7: 6+.
0: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на Love Musicals.ru.
7: Категория 16+.

работали. Отдыхаем. Под шашлычок, под шутки и песни. Шутки, танцы и ничего лишнего. Танцуют все на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Реклама.
1: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха. Ашан. Все выгодное тут. Акция действует до 26 июня.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон» от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены» – знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас – остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыж». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
4: От создателей «Не одна дома».
5: Сюрприз. Робо-няня.
4: Я робот Володя.
6: Заказывай пицца, наггетсы, мороженку.
7: Ну что, зажжем?
4: Робо-няня в кино с 18 июня. 6+.

0: радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 20, ночью плюс 14. Завтра ожидается пасмурная погода. Возможен дождь. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: FM. Танцуют все. Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белым и красно-желтыми ценниками.
3: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
4: Я в игре? Это же круто!
3: Выбраться из нее гораздо сложнее.
5: Девочка в игре!
3: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.

0: Реклама.
1: Три новые короткие истории.
2: Я конь богатырский, хотя нет, я богатырь конский.
1: Три богатыря, ни дня без подвига три. В кино с 25 июня.
3: Будет с кем силушкой помериться.
1: Категория 6+.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 20, ночью плюс 14. Завтра ожидается пасмурная погода. Возможен дождь. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
2: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
3: Что? Я в игре?
1: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
4: Девочка в игре.
1: Кино с 25 июня.
3: Это же круто!
1: 6+.

танцы.

0: Реклама. От создателей «Не одна дома».
1: Сюрприз.
2: Роба-няня.
0: Я робот Володя.
3: Заказывай пицца, наггетсы, мороженку.
4: Ну что, зажжем?
0: Робо-няня в кино с 18 июня 6+.
5: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru. Категория 16+.
6: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
7: Я в игре? Это же круто!
6: Выбраться из нее гораздо сложнее.
8: Девочка в игре!
6: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 20, ночью плюс 14. Завтра ожидается пасмурная погода. Возможен дождь. Температура воздуха до плюс 22 градусов. Спонсор прогноза погоды – магазин «Мир дверей».
3: Пишите! В магазинах «Мир дверей» акции. При покупке двух дверей дверная ручка и третья дверь в подарок. Действуют скидки до 20%. Ждем вас! Костромская 4, Герцена 121, Карла Маркса 7. Звоните 530-730. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Акция действует до конца июня.
5: ИП Гуляев Алексей Евгеньевич, Огарно ИП 315-352-5200-27-470.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артика Асти, The Headers, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22:30. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Реклама.
1: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
2: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
3: Что? Я в игре?
1: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
4: Девочка в игре.
1: Кино с 25 июня.
3: Это же круто!

реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: 22 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Ну, басурманы, кто жену мою любимую съел? Гневно кричал Иван-Царевич в ресторане «Высокой фронт».

0: FM представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Камызякского края. Город Камызяк.
1: Камызякская мэрия накануне дня города.
2: Все, завтра день города Камызяк. Кто там из Москвы? Звезды приезжают, нет?
1: Волочкова может.
2: Ой, не надо! Че я там не видел? Бузову позовите.
3: Бузова может, но наша церковь против. Боятся влияния потерять.
2: Так, короче.
4: Ой, не приедет и не приедет. Как говорится, баба с возу, а посередине гвоздик.
2: Чего?
4: Ну так говорится. Готовь сани летом, а коса на улице.
2: Где так говорится? Ты что гонишь?
4: Ну вы же сами мне сказали читать побольше. Вот я сразу две книги и читаю. Загадки и поговорки. Хочу наверстать упущенное.
2: Русик, ты не упусти наверстанное! Я ж тебе давал. Хорошая книга. Уголовный кодекс Российской Федерации.
4: Ой, там сюжет слабый. Просто все нельзя и все.
2: Короче, ну и что, звезды не приедут? Ну и что, сами будем звездами, правильно?
3: Да зачем? Из бюджета же деньги на звезд выделяли. Где деньги?
2: Ой, заладили. Где деньги, где деньги? Я отдал деньги малознакомым женщинам за хорошо знакомые мне ощущения.
3: Да вы же мэр, вы не имеете права себя так вести.
2: Так а ну-ка иди сюда, ты посмотри, как он со мной разговаривает. Ты неблагодарный человек. Ты вспомни, кто тебе вообще в нашем городе разрешил быть оппозиционером. Кто тебе деньги платит?
3: Ну не вы же.
2: Ну кто, через Русика тебе кто передает?
4: Ты на кого прешь, а? Ты пойми, бестолочь, даренному коню в зубы
2: так
4: нельзя скушать.
2: Руслан, иди сюда. Ты знаешь, что сделай? Ты сейчас выйди на улицу, там подъедет КамАЗ с полным кузовом щебня. Ну ты увидишь, щебня много будет. Сзади машины встанешь и вот так махни, скажи, давай, и завали себе хлебало.
4: Все, понял, висит груша, апотеки час.
2: Короче, смотрите, что сделаем. Значит так, мы на огромном баннере распечатаем фотографию салюта, и четыре сильных лебедя по команде поднимут этот баннер вверх. Все, люди слышали музыку, люди видели салют. Довольны, разошлись по домам.
3: Вот да нафига нам вообще такой праздник нужен?
2: Ну, нам-то этот праздник не нужен, а вот нам нужен.
3: Кому нам?
2: Смотрите, вот есть мы. Мэр, прокурор, судья, нотариус, да? А есть мы. Ни мэр, ни прокурор, ни судья, ни нотариус. Понимаете? Для нас это праздник чего? Ну что, это день города, да? А для нас это праздник! Это день города! Понятно? Поэтому если мы сделаем день города плохо, мы будем недовольны. И тогда мы придут к нам. И сделают из нас нас!

0: Мы же этого не хотим.
1: Не хотим.
0: Мы этого не хотим. Поэтому давайте репетировать. Завтра на нас 10 тысяч нас придет смотреть.
2: Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Мало кто знает, но маленький карман на джинсах предназначен для средней российской зарплаты.

0: Представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Полина, студентка из Новосибирска, спрашивает.
1: Дорогой Сатья, мне 23 года. Недавно я рассталась со своим 12-м по счету молодым человеком. Так уж получилось, что я ревнивая. Я не могу не устраивать сцены, я закатываю скандалы. И, наверное, по этой причине от меня сбегают все мои молодые люди. Скажите, пожалуйста, как побороть ревность?
0: Сатья отвечает.
2: Хороший вопрос. Для того, чтобы попробовать на него ответить, надо понять, что означает сам этот термин. Ну, подвести какой-то общий знаменатель. В моем мире, в моей голове, ревность – это волнение, опасение, что твой партнер предпочтет сексуально кого-то другого. 99% именно это ревность. Вряд ли кто-то ревнует, что мой сексуальный партнер лучше меня играет на маракасах. Я ревную его успеху. Ну, сомнительно, да? Поэтому волнение, что он будет спать с кем-то другим. Она будет спать с кем-то другим. Тут есть два пути развития. Эта мысль приходит всем, но тем не менее. Есть два варианта развития событий. Первое. Тебе нужно быть таким человеком, чтобы от тебя не надо было искать что-то другое. Если с тобой хорошо, зачем тратить время на поиски? Второй вариант. Запретить ему посадить в яму. Очень удобно. Открываешь решетку, лебедочкой достаешь Валеру, расчехляешь ему пиписечку, которую ты как бы заботливо хранишь в яме, да, и как бы пользуйся, и после этого назад в яму отпускаешь, он там сидит нормально, сверху кидаешь ему, не знаю, мясо сырое, скорее всего, и бьешь по рукам, чтобы не вздумал трогать себя без тебя. Это вот два таких варианта развития событий, сами выбирайте. 23 года, я всем ревную. Ну вот смотрите, тебе 23 года, у тебя уже 12 каких-то неудачных отношений. То есть у нас так общество устроено. На каком свидании у нас случается секс? Статистика, ну, на первом, дай бог, конечно, вам здоровья и ваши слова в уши всем женщинам. Но в нашем мире, конечно, женщины понимают, что на первом свидании это делают, ну, только шутки, конечно же, только, либо очень раскованные какие-то дамы. Поэтому на втором, конечно, на втором свидании это нормальная история. И вот встречается мужчина, встречается женщина, они немножко тусят на первом-втором свидании, на крайняк в третьем у них случается секс, они потом двигаются куда-то, строит отношения, это Полина понимает. Этот мужик очень легкий на передок. Очень легкий, потому что я пришла, тряхнула сексуальная дотация, он стек уже в сапоги, я его утащила в гнездо. И ты четко понимаешь, что любая женщина, у которой есть грудь, и она еще что-то говорит, и она еще владелица какой-нибудь еще дополнительной штуковины, любая может утащить. Если ты же это сделала, ты общаешься, ты сама такая, и он такой. И нормальная история. Поймите, побочный эффект вот этого доступного, радостного, я не побоюсь этого слова, секса такого безответственного, такого легкого, несерьезного, что вы потом будете ревновать. А я же уже хочу замуж, а он может еще кого-то захотеть. Да, конечно, он же и тебя-то захотел в паузах между. Поэтому ничего не поделаешь. Живите с ревностью. Живите с ревностью. Просто придет какой-то человек, у которого нервы удалены хирургическим путем, и он будет вас терпеть. А бросит позже.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На юмор.

0: Змея в иллюминаторе, змея в иллюминаторе, встречаю тещу в аэропорту.
1: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
3: Я в игре? Это же круто!
2: Выбраться из нее гораздо сложнее.
4: Девочка в игре, где все иначе, где ура...
3: Алло, игра!
2: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. «Побег из Сколбора». В кино с 25 июня. 6+.

0: Шуменко на Юмор ФМ.
1: Можно бесконечно смотреть на любые три вещи, если тебя попросили что-то срочно сделать по работе.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Есть такая профессия – осветитель. И от них многое, знаете, зависит в кино. Ну вот, представьте, идет киносъемка, перерыв. Два киноосветителя общаются на перекуре. Один другому говорит: «Как дела?» Он говорит: «Нормально, что новенькое?» Он говорит: «Ну, что новенькое? Женился тут он». «Да, женился». Он говорит: «Да, женился». «Вот что ты не говорил-то?» Он говорит: «Ну, ладно, что женился». «Ну, а как жена-то?» Он говорит: «Нормально, хорошая жена. Класс, готовит, вкусно готовит, да. Как человек прекрасный, вообще хороший. Заботливая, все выстирано, все поглажено». Он говорит: «Ну, красивая?» Ну как, смотря как подсветить. А некоторые вещи можно доверить только лучшей подруге. И так беседуют две подружки.
3: «Зина, а ты что это, со своим Вовкой расстался, что ли?»
2: «Угу.
3: А что случилось?» «Ну, что случилось? Вот ты скажи мне, Наташа, только честно, ладно? Ты бы смогла жить с человеком,
2: который постоянно храпит, вещи разбрасывает, напивается регулярно, изменяет направо и налево?»
3: Подруга отвечает: «Конечно бы не смогла». «Ну вот и Вовка не смог». В жизни всегда есть место подвигу. Ну, вот, например, 1812 год. После жаркой баталии гусары отмечают победу. Встает поручик и говорит: «Господа, предлагаю выпить за то, что я сегодня одним взмахом сабли снес французишке голову». Все такие: «Вау!» Чокаются, выпили, встает пьяный поручик Ржевский и говорит: «Господа, это все ерунда. Я предлагаю выпить за то, что я сегодня с одного удара снес подлому французишке ногу». Все удивлены: «Ногу, поручик? А почему не голову?» Ну, признаться честно, головы у него уже не было.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
4: Реклама. Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца года.
5: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
6: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Совет. Если вы решили расстаться со своей девушкой, но не знаете, как это сделать культурно, просто подарите ей на 8 марта книгу.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Ой, наша кошка Фелиция, преданная, но мрачная красавица, принесла Наташе в постель половину мышки. Я думаю, лучшую половину. Она очень любит Наташу и не могла понять, отчего этот крик, шум, беготня. Она говорила: «Позвольте, извините, неужели после колбас, сосисок вам не хочется чего-нибудь свеженького?» Все кричали: «Забери, унеси!» «Как их понять, — сказала Фелиция, — если они сами себя не понимают? Ну, не хотите есть сырую, можете отварить. Убери немедленно, гадкая тварь!» «Да уберу, уберу, — говорила Фелиция, — дикари! Я предпочитаю, лично я предпочитаю живую дичь. Это еда аристократов. Это во-вторых. А во-первых, ты ее поймай. Подежурь с мое, погоняй по дому, а потом ори». Ничего не видела отвратительнее хозяина в очках со соленым огурцом во рту. Ну ладно, все, я ушла. Где вы, девушка, живете? В Нарьян-Маре. А ваши родители? В Нарьян-Маре. А чем они занимаются? Ну, они в Нарьян-Маре. И как они живут? Как все в Нарьян-Маре. Они хотели бы затеять какое-то дело? Они же в Нарьян-Маре. И что будет? А что может быть в Нарьян-Маре? Ну, может быть, учиться? Где? В Нарьян-Маре? Ну, уехать, в конце концов, из Нарьян-Мара? А что ж там сидеть? А где сидеть? Ну, за границей. А кто ж будет сидеть в Нарьян-Маре? Значит, надо как-то там налаживать. Где? В Нарьян-Маре? Ну, в Нарьян-Маре, где же еще? Откуда я знаю, где еще? Мы же в Нарьян-Маре. Ну, соберитесь, выберите толкового мэра. Где? В Нарьян-Маре? Ну да, что же плакаться? Соберитесь, договоритесь, наладьте. Какая-то жизнь. Простите, вы про Нарьян-Мар? Ну, конечно, там хоть что-то интересное есть. Вы что? Это же Нарьян-Мар. Значит, так и будете жить? А как еще жить в Нарьян-Маре? Как узнать правду о себе? У кого? Спросить у тех, кто тебя любит. Они разве скажут правду о тебе? Они же тебя любят. Даже о своем здоровье у них не узнаешь. Значит, надо искать тех, кто тебя не любит. А что же их искать? Их вон сколько. Разве это будет правда о тебе? Они же тебя не любят. Значит, те, кто любит, не скажут правду о тебе. И те, кто не любит, тоже не скажут правду о тебе. Остались те, кто не знает. А что они вообще могут сказать? Как их можно спрашивать, о ком с ними говорить? Как же узнать правду о себе? А как жить, не зная правды о себе? А как все живут? Каждый так и живет, не зная правды о себе, и умирает от другого.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
4: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца июня.
3: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

Радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

Радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Юмор ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

краснеет. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии

средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 18

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

Телеграм-канал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Юмор ФМ.